0: Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Play.

0: and fresh music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Jazzy, my people.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Пауэрхит Радио.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Нептуника. What If?

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Пауэр. Все звезды здесь.

0: I like it.
1: Power. Number one hit music station.
2: Power Hip Hop.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Powerhit Radio 104.5.

0: on Albion Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: С добрым утром! В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: 1 против сна на Power Hit Radio.

0: 7.03. Показываю часы в студии Power Hit Radio. Это подходящий момент для того, чтобы отбросить и одеяло, и сомнения, и ринуться в этот день. 19 августа на календаре, среда. Но у нас все неизменно. Утреннее шоу стартует строго по графику. Меня зовут Вячеслав Каверин. И до 8 утра, как минимум, буду в единственном числе. Дальше ко мне присоединится Гоша Симонов в круиз-контроле. Ну а ровно в 9 вместе с Катей Новиковой мы начнем бороться со сном с удвоенными, так сказать, силами. Все как и заведено. Ну и традиционно я желаю всем доброго утра и задержаться на волне Power Hit Radio.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Play. Один против сна.

0: Day of Summer, последний день лета. Не очень грустно, конечно, песня звучит, но само это словосочетание «последний день лета» совсем уже не за горизонтом, не за горами. И, как сообщили в Министерстве туризма и предпринимательства нашего региона, пляжи Мурманской области, где официально было разрешено купание, уже завершили свой сезон. Дело все в том, что ночи все холоднее и холоднее, дни не особо теплее тоже. В общем, вода в водоемах особенно быстро нагреться не может. Да и, собственно, вообще уже перестала нагреваться, очень быстро остывает. Так что теперь на пляжах Аврора, это на озере Канит-Явор, и пляжи Северный, это на Уре, всем хорошо известный пляж, купаться уже запрещено. Ну и, можно сказать, пора подвести итоги. Мы хотим в утреннем круиз-контроле, который, как я уже говорил, стартует с 8 утра, вместе с Гошей Симоновым узнать, к какому водоему в Мурманских окрестностях вы чаще всего отправляетесь, когда... Именно такие маршруты позволяет наша с вами погода. Чаще всего вы отправляетесь в солнечный жаркий денек. Довелось ли вам этим летом искупаться где-то в пределах Мурманской области? Делитесь своими излюбленными локациями для пляжного отдыха у нас здесь, на крайнем севере, в Заполярье. С помощью сообщений нашему сообществу в ВК. Можно на стене нашей группы в ВК тоже писать через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну а звонки мы будем принимать ровнёхонько с 8 утра, когда стартует круиз-контроль.
1: Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Помню, как я вчера, рассказывая о погоде на среду, говорил, что существенных осадков не ожидается, но никто ничего не говорил про несущественные осадки. А они есть, причем прямо сейчас. И это достаточно странное ощущение, друзья, идти по городу и не понимать, идет дождь или нет. Это просто такой влажный воздух или же это дождь? Асфальт вроде бы мокрый, а вроде бы и нет. В общем, какой-то такой, знаете, то ли есть, то ли нет дождь сейчас в Мурманске. И в целом довольно неплохо и легко дышится. Плюс 11 градусов показывает термометр в нашей студии. И это чуточку теплее, чем вчера. Да и вообще на улице ощущается гораздо более теплая погода, чем вчера в это время суток. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду сегодня в течение дня. Опять же, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. И обещают, что воздух прогреется до отметки в 16-18 градусов. Это прекрасно. Хотя вот на данный момент верится с трудом, глядя на всю эту серость за окном и очень низкую облачность. Но будем надеяться, что метеорологи едят свой хлеб не зря. Напомню, сейчас в городе северо-восточный ветер 2-3 метра в секунду и плюс 11 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б 25-25-50.

0: Нежный заряд.
1: 7:23. Утро продолжается. И утреннее шоу вместе с ним. И у нас на очереди рубрика «Нежный заряд», где мы собираем цитаты от всяческих великих людей разной степени древности. Эти цитаты. И сегодня начнем мы с вполне себе бодрящей и, я бы даже сказал, мотивирующей цитаты от Оскара Уайлда, писателя, всем хорошо известного. «Мир делится на два класса», сказал однажды Оскар Уайльд. «Одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное». Из этого высказывания мы только что узнали, что Дима Билан принадлежит к первому классу. Это те, кто верует в невероятное. Правда, он как-то об этом другими словами говорил, насколько я помню. Но не будем на этом заострять свое внимание. Движемся дальше. Еще один великий, только уже не писатель, а художник, Винсент Ван Гог, сказал: «Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать, рисуйте как можно больше. Тогда этот голос затихнет». Ну, друзья, тут, конечно, разные могут быть голоса и разные рисунки, я так могу сказать. Винсент, конечно, великий художник, но в целом, если вдруг вас начинают беспокоить голоса в голове, лучше обратиться к специалисту, чем делать что-то им, этим голосам, назло. Ну и закончим мы цитатой Чарли Чаплина. Это тоже великий, но уже киноактер. Однажды он сказал: «День без смеха – это потерянный день». И вот это, конечно, абсолютно и святая правда. Желаю вам как можно больше в этот день смеяться. Ну, а я скоро вернусь в рубрике под названием «Полярный эспрессо». Там, конечно, мало чего смешного будет, но информация весьма полезная для ваших желудков. И, кстати говоря, сегодня не только о желудках пойдет речь.
0: Нежный заряд.

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: Полярный эспрессо.
1: 7.35 в Мурманске. Еще раз доброе утро всем настроенным на волну Power Hit Radio. Меня зовут Вячеслав Каверин. Это рубрика «Полярный эспрессо», где я рассказываю разные гастрономические чудеса. Может быть, и не только чудеса, может быть, что-то полезное отсюда только можно узнать. Ну и сегодня как раз второй случай. Оказывается, целых 15 миллионов взрослых россиян объединяет не любовь к кофе, коротким видео в соцсетях, а хроническая болезнь почек. Раньше ее называли хронической почечной недостаточностью. Это примерно каждый седьмой житель нашей страны. Коварство в том, что многие даже годами не подозревают о проблеме, пока почки просто пиу и не выходят из чата. Но хорошая новость есть. Уже сегодня можно поддержать здоровье почек и снизить риски. Как? Сразу скажу. Ученые советуют добавить в рацион больше растительного белка, то бишь бобовых, злаков и орехов. Но здесь, во-первых, важно следить за словом «добавить», а не полностью заменить свой рацион растительными белками. Ну, а во-вторых, важно знать свои противопоказания и ограничения, ну и, естественно, консультироваться со специалистом. Итак, давайте посмотрим, с чего все началось. Американские исследователи 10 лет наблюдали за группой из 117 тысяч человек. Немало. Те, кто ел больше бобовых, злаков и орехов, сокращая мясо, заметно реже сталкивались с проблемами почек и хронической болезнью, даже если у них уже были диабет, лишний вес или же гипертония, то бишь высокое давление. И свежие данные 25-26 годов это только подтверждают. В январе 2025 в журнале Clinical Nutrition показали, каждая дополнительная порция растительного белка в день, примерно 30 граммов, это вот маленькая пачка орешков, снижает риск хронической болезни почек на 14% даже с поправкой на возраст и образ жизни. Летом того же 2025-го нефрологи из Утрехтского университета выяснили, что если заменить всего 50 граммов красного мяса в день на бобовые, снижение скорости клубочковой фильтрации, это один из ключевых показателей работы почек, врачи часто именно к нему прибегают, когда пытаются понять, как работают почки, насколько хорошо или плохо. Так вот, снижение скорости клубочковой фильтрации, которая наблюдается у каждого из нас с возрастом, уменьшается на 20% за 5 лет. Ну, а уже в феврале этого года обзор в журнале Nature Reviews Nephrology назвал растительную диету одним из ключевых нефропротекторных, то бишь защищающих почки, факторов наравне с контролем давления. Особенно сильный эффект у людей с диабетом второго типа наблюдается. Там риск прогрессирования болезни падает почти на треть. Итак, давайте разбираться, почему именно растительный белок работает в отношении защиты почек лучше. Все дело в физиологии. Растительный белок дает меньшую кислотную нагрузку, которую почкам приходится регулировать, содержит много клетчатки, снижающей нагрузку на органы, приносит антиоксиданты, которые гасят системное воспаление, и почти не содержит насыщенного жира, вредящего сосудам. В итоге любители растительного белка болеют реже, у них ниже давление, меньше индекс массы тела и нормальнее уровень триглицеридов. А вот животные белки, особенно красное и переработанное мясо, вроде сарделек, сосисок, колбасок, наоборот, могут провоцировать и воспаление, и повышать риск проблем с почками в 2-3 раза. Опять же, друзья, я не устаю напоминать, что у всего есть свои ограничения и свои противопоказания. Например, взять бобовые, да? Кстати говоря, сейчас очень многих удивит, что арахис — это бобовые. Арахис — это бобовые, это не орех. Так вот, арахис очень аллергичен. У многих людей, мне кажется, это один из самых главных аллергенов. У многих людей аллергия на арахис. Поэтому, хоть это и прекрасный источник растительного белка, вам его, если у вас аллергия на арахис, нельзя. И так далее, и тому подобное. В общем, прежде чем добавлять в свой рацион растительный белок, обязательно нужно консультироваться со специалистом. А мы, товарищи радиоведущие, в этом вопросе только советчики и рассказчики. То, что в данный момент ученые открыли и исследовали. И на этом, кстати говоря, мой рассказ на сегодняшнее утро, по крайней мере, окончен в рубрике «Полярный эспрессо». Дальше будут рассказы уже ваши друзья, потому что рубрика «Откуда звук?» впереди маячит и призывно что-то там такое манящее играет. Будем разбираться, что же именно в свое время вы мне сами расскажете. А пока слушаем музыку, которая нам вполне знакома.
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Один против сна.
6: Подъем засчитан.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи. Прямо сейчас в рубрике «Откуда звук?» Во-первых, телефон нужно знать, 488-448, который нужно набирать для того, чтобы созвониться со студией. Во-вторых, нужно знать сертификат на посещение парка животных на двоих. Вот что разыгрывается прямо сейчас в качестве приза у нас в рубрике «Откуда звук?». Ну и в-третьих, конечно, нужно знать, в чем заключается задание «Мое». Нужно послушать фрагмент известной песни в ней известной аранжировке и понять, кто же это исполнял в оригинале. Кто на связи? Здравствуйте.
2: Доброе утро. Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Итак, давайте приступать к прослушиванию фрагмента. Если вы вдруг кажется вам что-то очень знакомым, эта мелодия, но никак не можете вспомнить, кто же это исполнял в оригинале, вы мне говорите. Я обязательно дам вам варианты ответа, и мы вместе попытаемся выбрать какой-нибудь правильный на ваш взгляд. Поехали. Фрагмент уже звучит.

0: вот такая вот мелодия в целом. Говорит ли вам о чем-нибудь эта песня? Что-нибудь?
1: Ну, знакомое, да.
0: Что-то знакомое, да. Ну, давайте я перечислю варианты ответа. Во-первых, это могла исполнять группа TLC, были такие дамочки. Этого могла исполнять группа NSYNC, это уже были такие мальчики. Backstreet Boys, еще одни мальчики, которые были. И Destiny's Child, опять девочки.
1: Наверное, последнее.
0: Последнее. Destiny's Child. Евгений, память вас не подводит.
1: Ой, спасибо.
2: Ну, как мне не за что. Собственно, это Destiny's Child. Спасибо. Действительно, мы только что послушали сначала проникновенную версию Тима Халперина на песню. На фортепиано он исполнял. Не был лично знаком с членами Destiny's Child или Beyoncé, но просто решил перепеть эту песню в свое время. Что же касается оригинальной версии, она была записана для третьего студийного альбома Survivor, выпущенного в 2001 году. Кстати говоря, название и концепция песни были вдохновлены шуткой радиоведущего, моего коллеги, получается, о том, что участники группы выживают буквально друг с другом, как в реалити-шоу Survivor. У нас, кстати, это шоу шло под названием «Последний герой». Ну и группа сделала эту шутку и превратила ее в мощный гимн независимости и устойчивости. Песня стала мировым хитом. Вот даже смотрите, спустя 25 лет люди берут по утрам и вспоминают, кто же это пел в оригинале. Кстати говоря, Destiny's Child получила премию Грэмми за лучшее вокальное R&B исполнение дуэтом или группы за эту композицию. Евгений, никуда не пропадайте. За эфиром обязательно еще побеседуем. Я все расскажу, где и как вы сможете получить свой сертификат на посещение парка животных в рамках посещения Аврора парка «Северное сияние». Спонсор рубрики «Аврора парк Северное сияние». Тур выходного дня. Это комбо эмоций. Драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленем идеально для всей семьи. Взрослый билет 8 тысяч, детский 5 тысяч. myaurora51.ru 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Равнёхонько 8 в Мурманске, и вот я уже не один, со мной Гоша Симонов. Гоша, здравствуй.
4: Доброе утро.
3: Как там на улице? Потеплело?
4: На улице прям приятно.
3: Приятно
4: тебе? То есть, знаешь, вот даже не то чтобы мелкий дождь, а вот как будто из пульверизатора вот в тебя
3: вот
4: водой.
3: Вот я тоже вот не мог понять, это дождь или что
4: да,
3: это?
4: Да, идёшь, как-то тебя так охлаждает потихонечку, то есть, ну... По-моему, очень приятно.
3: Знаете, для Гоши в целом такая погода приятная. Я просто открою секрет. Возможно, кто-то впервые настроился. Вот. А для кого-то солнечная погода приятна. И вот сегодня как раз мы поговорим о вторых. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц 655-655. Буквально на днях стало известно, что собираются, уже это сделали, запретить купание непосредственно на двух официальных пляжах, на которых это, собственно, купание и было разрешено. То бишь, на озере Канинг-Явор пляж, оказывается, «Аврора» назывался. Я не знал. Но теперь узнаю. Вот. Потому что это никогда не ездил.
4: Но только небольшой дисклеймер, да, запретить не навсегда.
3: Не, конечно.
4: А
3: в связи с окончанием сезона.
4: Вот. Да.
3: Как бы уже непонятный дождь какой-то на улице освежает. Мы уже мысленно готовимся к осени. И даже не только мысленно. Пляж «Аврора» закрыт для купания, но открыт для другого вида отдыха.
4: Для созерцания.
3: Для созерцания. Северный пляж на реке Уром тоже для купания закрыт. Соответственно, есть вопросы к вам, друзья. Можно сказать, по итогам этого купального сезона, пляжного сезона, вряд ли уже в Мурманске будет настолько погожий денек, хотя сентябрь нет-нет, да и подкидывает сюрпризы, что можно будет отправиться куда-либо пожариться. Но, тем не менее, мы хотим узнать, какому водоему в Мурманске и его окрестностях вы чаще всего отправляетесь в солнечный погожий день, дабы там разложиться не только душой, но и телом.
4: Главное, что не морально.
3: Главное, что не морально. И довелось ли вам вообще искупаться этим летом в наших краях? Понятно, что выбравшись куда-то к югу, мы многие только этим и занимаемся, что купаемся там в местных водоемах, но вот именно здесь, на севере, приходилось ли не купаться? Пишите об этом на стене нашей группы ВК, пишите через сообщение сообществу, там же ВК, присылайте свои ответы через наш сайт и приложение, не забывайте, ну и звоните 488-448, кстати, что там творится на мурманских дорогах, было бы тоже интересно узнать.

0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Разбираемся сегодня с местами для загара в окрестностях Мурманска и вообще, может быть, внутри самого Мурманска. Вот, разные совершенно есть вкусы у людей. Кому-то даже не обязательно выбираться на какие-то берега каких-либо водоемов. Люди, вон, выходят на крышу.
2: Да, да, у нас и здесь неплохо.
1: У кого есть ключи от крыши. И, собственно, там постелят себе что-нибудь. И нормально.
2: Сражаются с чайками.
1: Единственное, что да, чайки там являются достаточно опасным фактором. Потому что лето, середина лета, у них как раз, по-моему, в это время появляются птенцы.
2: Ну, вот эти вот, которые серенькие такие. Ходят,
1: наоборот, пухленькие. Они пухленькие, да, но они, по-моему, такие больше в коричневые такие.
2: Ну, да.
1: Да, и они, ну и сами, как бы, их родители, они достаточно агрессивны себя ведут.
2: К ним лучше не подходить на улице, а то на вас может спикировать мамаша.
1: А то и папаша. Да. Я их, честно говоря, не отличаю. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что мы спрашиваем у вас, в какие места на карте Мурманска и Мурманской области вы выбираетесь, когда солнечная погода, и где отдохнуть, так сказать, пляжным образом. Что ты скажешь про себя, Гоша? Ну, ты, я так понимаю, не фанат.
2: Я вообще не фанат городских пляжей. То есть, если пляж, вот он, в черте города, если это не какой-то южный город, мне сразу кажется, что я вот туда нырну и сразу же там, не знаю, наткнусь на какие-нибудь там шприцы, осколки.
1: Ага. Там, грязные водоемы тебе, кажется.
2: Да. Потому что мне кажется, что чем ближе пляж к городу, а тем более в самом городе, тем больше вероятность, что туда там какие-то отходы вываливают, или мусор, или еще что-то. Поэтому,
1: ну, в том числе отдыхающие.
2: Поэтому мне, честно вот скажу, немножко брезгливо.
1: А за город ты никогда не выбирался?
2: За город выбирался, но за городом тоже, как бы, не просто найти, знаешь, не только оборудованные пляжи, ага, но оборудованные пляжи, которые регулярно проверяются. Ну, не плавает ли там какая-то микроба и так далее. Поэтому, да, я стараюсь очень сильно фильтровать те пляжи, к которым подхожу. То же самое, кстати, по моим знакомым. Провел такой небольшой research среди своих...
1: Исследование
2: среди своих друзей, знакомых и так далее. И выяснилось, что вот в моем круге общения тоже примерно так же рассуждают. То есть очень редко посещают пляжи, особенно пляжи Мурманска и области. Да, люди в основном предпочитают пляжи на югах, а если на юга не удается выбраться, то, ну, значит, в другой раз.
1: Как пела Наталья, значит, не судьба.
2: Да.
1: Слушай, ну это интересно, потому что полностью насчет городских пляжей я согласен, хотя, конечно, есть разные города. Я сразу тебе хочу сказать, вот, допустим, есть Барселона, да, там в черте города все, почти все пляжи находятся, и они, конечно, и проверяются регулярно, и там специальная техника их каждое утро убирает своими глазами, видел. Ну, там есть, конечно, и свои нюансы, но это мы сегодня об этом речь не ведет, да? А я так понимаю, ты когда говоришь про Мурманск и говоришь о городских пляжах, ты имеешь в виду пляж на Семеновском озере?
2: Вот сразу, как только говорят про городской пляж, он у меня сразу всплывает в голове. Я представляю там людей, которые там плавают. Я вообще не понимаю, как можно плавать в Семеновском озере. Но я на него смотрю.
1: И страшно становится.
2: Да, и мне становится страшно.
1: Ну, а моржи же как-то плавают. Там есть домик моржей. Вот Александр пишет, мы же два вопроса задаем. К какому водоему в Мурманской окрестности вы чаще всего отправляетесь в погожий день? Александр написал первое. На Семеновское озеро. А потом мы спросили, довелось ли вам этим летом искупаться в наших краях? Он пишет, не довелось. Ну, потому что ты на Семеновское озеро пришел, ты там, ну, видимо, Александр тоже как-то не особо горит желание.
2: Я на Семеновское озеро больше люблю смотреть.
1: Созерцать, так сказать, да? Ты что, открыт там купальный сезон, что закрыт, какая разница?
2: В типичном скандинавском детективе созерцать воду большую часть времени.
1: Ну и да, там тоже очень много кадров просто воды. Особенно вот, допустим, в сериале «Мост». Но ладно, друзья, давайте поговорим о все-таки ваших предпочтениях. Обсудили немножечко наши. Прочитали ваш комментарий. Давайте дальше думать. И давайте дальше писать. Пишите нам, какому водоему, какому пляжу, может быть, мы о нем даже и не слышали, и не знаем, в Мурманске и его окрестностях вы отправляетесь в солнечный жаркий денек. Довелось ли вам этим летом купаться в наших краях? Если да, то где? Пишите. Чем это место настолько замечательно, описывайте. Через наше приложение, наш сайт пишите. Через сообщение сообществу ВК и и на стене под соответствующим постом.
2: Ну или если предпочитаете классику, то звоните.
1: То звоните, да. 488-448 это номер нашей классики. Ну и что касается автохита, то здесь будет главенствовать Лана Дель Рей. Нет, не сама Time Sadness, хотя тоже повод для этой песни имеется.
2: Но пляж — это что-то веселенькое все-таки.
1: Да, сейчас будет развеселая песня High by the Beach в ремиксе от Ведута.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
9: Получи права за 2 месяца! От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
11: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: В общем, сегодня, друзья, такой странный мистический дождь. То ли он есть, то ли его нет. Какая-то такая влажность в воздухе очень плотная. Северо-восточный ветер 3-5 метров в секунду. И чуть теплее уже стало. Плюс 12 градусов. С утреца было плюс 11. Облачная с прояснениями погода ждет нас сегодня в течение дня. Без существенных осадков. Ну, действительно, существенные такие осадки, которые мы с тобой видели.
2: Ну да.
1: Сложно назвать. И северо-восточный, восточный умеренный ветер тоже останется.
2: Знаешь, погода, в принципе, такая, что хочется взять какао, пледик и читать какого-нибудь, не знаю, Эдгара По или Гоголя.
1: Можно Мураками, можно Мураками. Температура воздуха сегодня в течение дня 17-19, пока на такие рубежи мы не вышли, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду, и что-то на вроде дождя там наблюдается.
0: Круиз-контроль.
1: А мы возвращаемся к обсуждению более солнечной погоды, к обсуждению пляжей в окрестностях Мурманска, которые вам удалось посетить, ну и вообще, которые вы посещаете регулярно, когда выдается соответствующий день, погожий, может быть, какой-то солнечный, жаркий. Пишите об этом на стене нашей группы в ВК. Александр пишет, раньше ходил на семечку, но отношение к нему изменилось. Люди купаются, тут же моют собак. Вот то, о чем ты говорил. Угу. И в метре рыбаки ловят рыбу.
2: Ну ладно. Жизнь кипит. Не хватало, чтобы еще кто-то стирал одежду. Знаешь, вот доской вот это или камнем ее фигачить.
1: Предпочитаю Имандру, благо она большая. В этом году не довелось ездить на водоем. Всем хорошего дня. Александр, и вам хорошего дня. Спасибо за ответ. Вот, кстати говоря, Имандру меня очень давно манит в этом плане. В плане, вот, скажем так, пляжного отдыха. Но, во-первых, она далеко, поэтому я не знаю там мест.
2: Я у Имандры периодически бываю, когда там проходит вот этот вот фестиваль скандинавской культуры, этот Викинг-фест.
1: Сейчас он Имандру. Фест называется. Именно он скоро, кстати, на этих выходных, по-моему.
2: Да, но в этом году он меня не соблазнил. Нет там, знаешь, таких громких хедлайнеров,
1: ну, ладно.
2: На которых бы стоило поехать.
1: Ладно. Тут, конечно, на вкус, на цвет товарищей нет, но ради самой Имандры. Прекрасное же озеро. В любом случае, крупнейшее на нашем полуострове.
2: Я заметил, что многие жители Мурманской области любят созерцать воду, знаешь, на каких-нибудь водопадиках. Вот поехать и на водопады посмотреть.
1: Ну, кстати, да, у нас вот тут же где-то на реке Лавна есть водопад, ну, самый близкий к Мурманскому, считается, ну, даже не знаю, такое слово подобрать, попсовый.
2: Ну, мейнстримный.
1: Самый мейнстримный. Это, кстати, очень большая игра слов.
2: Ну, стрим, да.
1: Да, стрим-поток. Так вот, и мы вот буквально на днях в воскресенье ездили за ягодами и проезжали там мимо тех мест, где люди, которые желают попасть на водопад Лавна, оставляют автомобиль. И там прямо такая вереница машин. Мы едем такие по пустой дороге. Ну, в принципе, мы еще достаточно рано утром для воскресенья, для Мурманска. 10 утра это рано. Еще никто никуда не едет. А там уже полно машин. Ну, то есть там люди не просто приехали созерцать эти водопады на Лавне, скажем так, одним днем посмотреть и уехать. А они наверняка там с ночевой были. Ну, потому что других версий у меня нет.
2: Ну, вполне возможно, приехали на кемпинг.
1: Кемпинг. И, кстати говоря, там, где мы собирали ягоды, на озере Килпьявор, мы тоже собирали, и там вот через некий промежуток водной преграды наблюдались люди, которые, да, тоже кемпингом стояли. У них там прямо все основательно. У них даже был туалет-палатка.
2: Я заметил, что среди многих туристов в плане плавания популярна Териберка. То есть просто окунуться на краю света, хотя бы ножку помочить.
1: Ну там, вот, так, конечно, принципе, для суровых духом.
2: Нет, ну это, знаешь, быстренько забежать, и окунуться, закричать, да, и сразу же в полотенчика.
1: Кстати говоря, в Териберке-то пляж-то шикарный, там такой песочек. Главное туда на машине не подъезжать, о чем не знают многие туристы. Но мы сегодня не это обсуждаем. Друзья, сегодня обсуждаем, где вы этим летом, собственно, отдыхаете, когда выдается солнечная погода. Отдыхайте в пляжном формате. Я это имел в виду, к какому водоему в Мурманских окрестностях вы чаще всего отправляетесь в погожий день. И довелось ли вам этим летом искупаться? Что это был за водоем? Чем понравилось? Чем не понравилось? Пишите об этом на стене нашей группы ВК.
2: Да, может, вы сейчас в водоеме, то пишите оттуда.
1: Ну, кстати говоря. Хотя, знаете, разные, конечно, разные есть вкусы у людей. Вот, Гоша, вот нравится пасмурная погода. Чуть-чуть, и как бы тебе еще один шаг, и ты морж.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
3: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют...

0: без возрастных ограничений.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: барышня. Ну, а мы сегодня разговариваем о тех днях в Мурманске, когда погода шепчет, и куда вы отправляетесь. Ну, есть же такое выражение, ну, у людей старшего поколения, как минимум, когда, говорит, погода шепчет. И берут, значит, собирают мангал. Может быть, какие-то еще принадлежности для пляжного отдыха. Некоторые, кстати говоря, никак не различают эти два вида отдыха. Пляжный и мангальный. То есть
1: у меня это вот всегда четко дифференцировано.
0: И ты каждый раз, когда отправляешься на пляж, ты обязательно, ну или к берегу какого-то водоема, ладно, не обязательно на пляж, к берегу какого-либо водоема, почему-то кажется, что без того, чтобы пожарить мясо, ну или употребить каких-нибудь горячительных напитков, не должно дело обходиться.
1: Вот в том-то и дело, что употребляешь горячительные напитки, держись от воды подальше. Мне всегда так казалось. Ну или хотя бы просто смотри на нее.
0: Мы женой, кстати, недавно это обсуждали, потому что мы частенько ходим по природе, когда, допустим, вот собираем ягоды или что, и так или иначе натыкаемся на мусор, и этот мусор исключительно вот как раз вот такого свойства.
1: Знаете, постмангальный.
0: Нет, это нет? Посталкогольный.
1: Посталкогольный.
0: Да, потому что пустые бутылки из-под горячительных напитков таких, знаешь, недешевых, кстати говоря, из-под водки. И вот из-под водки. И вот у меня жена говорит, почему вот люди никак не могут выбраться на природу без того, чтобы там не... Там было сказано другое слово, не употреблять. И я говорю, потому что у нас очень красиво. Нельзя на трезвую голову созерцать такую красоту.
1: И... Ну да, нужно некоторое единение с природой, окружающим космосом, да, поэтому...
0: Бесконечно вечным.
1: Да.
0: И ты не можешь идти к реке,
1: я предварительно вот только приняв... хотел как-нибудь подвести к этому.
0: И не можешь идти к реке, не приняв предварительно на грудь.
1: Но представляешь, я видел футболку с полным монологом, идущего к реке.
0: Я тоже, кстати, видел.
1: Прям вот мелким шрифтом все-все-все.
0: Друзья,
1: все.
0: В интернете есть все.
1: Да.
0: Вера пишет, ни разу вообще в Мурманской области нигде не купалась. Бывало на семечке и на снежинке. Вера, ну, во-первых, мы вас понимаем прекрасно. Потому что я вот незнакомым водоемам я не доверяю. Есть озера, там же, знаешь, во-первых, я не плаваю. Это, есть у меня такая черта. Я не научился, не было у меня возможности. Вот, во-вторых, даже опытный пловец в холодной воде, в незнакомой воде, он может внезапно там такое схватить, ну, когда на середину озера выплыл, а там совершенно другая температура воды. Тебя сведет судорога, и что ты будешь делать? Так у нас, кстати говоря, каждое лето несколько трагических историй и случаются. Кстати, в этом году, ну, что-то я подобного не слышал. Возможно, не очень хорошая погода была для такого.
1: Ну, вот не то, что, знаешь, вот эти вот европейцы, переплывающие Ла-Манш.
0: Ну, в целом, да. Но там совершенно другие люди, совершенно подготовленные.
1: Ну, да.
0: Взять того же Артема Моисеева. Он залив проплывал, и в Имодре в этой тоже Аки-Дельфин искался, и на нашей недавней прогулке на САПах.
1: Мне иногда кажется, если переплыть залив, то сам наполовину станешь нефтепродуктом. Вот.
0: Ну, вот мы у Артема спросим, почему он такой. Собственно, отдает от него немножечко трактором.
1: Машина.
0: Да, человек-машина. 839 в Мурманске, друзья, пишите, какие места в окрестностях Мурманска, а может быть и в черте Мурманска, вы отправляетесь позагорать, как-то отдохнуть на природе, какому водоему, когда начинается жаркая солнечная погода. Вы двигаетесь. Довелось ли вам этим летом искупаться в наших краях? Пишите, у какого водоема и в каком водоеме это происходило.
1: Может, порекомендуете какой-нибудь?
0: Да. Может быть, мы не знаем ничего.
1: Вам по секрету какой-нибудь.
0: Мы знаем вот два
1: пляж.
0: Официальных, да, два официальных пляжа. Аврора и Северный. Аврора на Канитьявре, Северный на Уре. Сейчас там уже купаться запрещено, потому что, можно сказать, сезон окончен. Вообще, на прошлой неделе надо было заканчивать сезон, потому что был Хлебный Спас. На Хлебный Спас есть такая примета, типа, Хлебный Спас встретили, что-то, лето можно провожать. Как-то так вот такая есть примета. Ну и все.
1: Слушай, мне только 30, я только недавно открыл для себя Медовый Спас.
0: Смотри, сегодня яблочный.
1: Да?
0: Да. Я не шучу.
1: Надо съесть яблочко.
0: Да? Хрустани, как говорится, не коленями, пока тебе 30. Что за вопросы? Вы знаете. Где писать? Тоже знаете. Наш стена группы ВК, сообщение сообществу, приложение и наш сайт phr.ru. Можно пользоваться и телефоном 488-448. Продолжаем обсуждать любимые места пляжного отдыха мурманчан.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Memories, воспоминания. Вот как раз вот мы и призываем вас делиться этими самыми...
1: своими memories-ами.
0: Да, воспоминаниями о том, как вы провели это лето. Но лето пока еще не закончилось, но купальный сезон уже закончился на двух пляжах официальных, которые были уже специально оборудованы и подготовлены для купания и считаются, скажем так, главными пляжами Мурманского региона. Это пляж «Аврора» на озере Канин-Явор и пляж «Северный» на реке Ура.
1: Да, делитесь, как отдохнули, а может быть, вы вообще не знали, что эти пляжи есть, и в следующем году обязательно посетите.
0: Да. Я вот все как-то на Канин-Явор пытаюсь начать хотеть, но как-то все равно. В этом году мы ни разу не выезжали куда-то далеко для загара, а мы практикуем загар. Просто в этом году как-то вот... Когда была хорошая погода, она была настолько неустойчивой, что не хотелось тратить время на дорогу.
1: Ну, я ж забыл, я в этом году окунался в Териберке.
0: Ты в Териберку окунался или в Баренцево море?
1: Именно в Баренцево море.
0: Вот. И молчал мне все это
1: да,
0: время.
1: Да, что-то я забыл.
0: 49 минут прошло.
1: Просто приехали знакомые с более южных регионов, и вот они захотели окунуться именно в Северное море. Ну, я с ними за компанию, ну, почему бы нет?
0: Ну, действительно. Я еще раз говорю, тебе буквально даже уже полшага до моржевания осталось. Потому что все-таки Баренцево море — это немножечко другое. Вот как раз об этом пишет и Денис. В этом году хорошая погода застала нас на полуострове Среднем. Там и купались, водичка бодрит, но начался прилив, и как будто стало теплее.
1: Ну, я думаю, прилив что... Гольфстрима или другой?
0: Я не знаю, бывают разные приливы, но, возможно, опять же, как мы несколько минут назад говорили, что...
1: Когда... Прилив раз... решимости.
0: О, кстати, тоже хорошо. Когда всякий раз, когда наши люди выбираются на природу, там еще и неподалеку есть разного калибра напитки, поэтому, мало ли, может быть, теплее становится от этого. Но мы всячески не рекомендуем, потому что из года в год мы постоянно
1: повторяем. Не то, что не рекомендуем, мы вам запрещаем.
0: Да. Как, вот если хоть сколько-нибудь... Это так же, как за руль. Если хоть сколько-нибудь там внутри плещется какая-то доза алкоголя, вам уже плескаться запрещено. Разве что ножки помочить, так просто ополоснуть их. Но и не больше. Наталья пишет, река Тулома. Не удалось в этом году даже на каяке покататься и ножки с пирса поплескать. Вот, кстати говоря, звонят, может быть, те люди, которые как раз, которым удалось поплескать ножки с пирса и искупаться. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Рассказывайте, как зовут вас?
2: Алена.
0: Алена, давайте. Делитесь местами своего пляжного отдыха. Будем сейчас обсуждать их. Где и как проходит?
2: Ну, в общем-то, удалось искупаться во многих водоемах в этом году. И в Имандре купалась, и в Полярные Зори ездили там на пляже, купались. На Канин-Явре были вот в прошедшие выходные. И тоже купались. Там есть шикарный пляж. Нет, у нас есть САПы, и поэтому для нас открыты другие пляжи на этом водоеме, куда нельзя доехать и дойти ногами. Поэтому там есть шикарный песчаный пляж, где не ступала нога человека. Мы шикарно провели время и купались. Да, вода бодрая. На Кельдинском я не считаю. Очень много раз купалась в этом году. На Кельдинском теплее вода, нежели на Канин-Явре. Да, возможно, там источников
0: Алена,
2: больше.
0: А меня вот вы сейчас заинтересовали, пляж в Полярных Зорях. Это где там, что там? Мне интересно.
2: А там набережная есть. Мы участвовали в конкурсе, там была атомная регата, так называемая. Мы там на САПах тоже гоняли. Я, честно говоря, не помню. Прям в черте города, там недалеко от спортивного комплекса. Как это озеро называется, честно, я не запомнила.
0: Окей.
1: Но в целом... Алена прям оплыла весь регион, можно сказать.
0: Да, везде попробовала, так сказать, ногой всю воду. Алена, спасибо вам и дальнейших, так сказать, водных свершений. Хорошего дня в любом случае.
1: Удачных заплывов.
0: Да, и, кстати говоря, вот когда Алена сказала «Полярный Зорь», там в черте города. Все, сразу. Я думал, просто где-то неподалеку от Полярных Зорь. Внимание отключилось. Ну, да, мы чуточку ранее, если вы к нам только что присоединились, мы с Гошей оба высказали солидарность, что если какие-то водоемы водоемы или какие-то пляжи находятся в черте городской, неважно, какого города, то это уже вызывает очень большие... очень большие сомнения это вызывает. Ну и в плане загруженности людьми, так и в плане чистоты водоема. Еще есть несколько минут буквально у вас что-нибудь свое написать или позвонить, поделиться своими пляжными открытиями, где в этом году удалось позагорать, где в этом году удалось искупаться в наших краях. Пишите на стенешек группу ВК через сообщение сообществу, через сайты и приложения. Ну и не забывайте звонить, как я уже говорил, 488-448.

0: Как на подбор сегодня, конечно, песни в тему обсуждения. Еще одна уже ли French Montana, Shine, сияй. Ну вот, когда сияло в этом году, где вы загорали, где вы купались, у каких водоемов Мурманска и окрестностей? Вот такие вопросы мы сегодня в течение часа круиз-контроля задавали вам. Делитесь. У кого-то, может быть, вот так же, как и у Гоши, только сейчас осознание придет, потому что Гоша буквально только 7 минут назад сказал: «О, я ж купался в этом году!» Вспомнил. Я в этом году не купался. Вообще, честно говоря, года, в которых я купался за полярным кругом, можно по пальцам одной руки перечесть. Причем это еще и рука фрезеровщика будет.
1: Не слишком удачливого.
0: Да, не слишком, я бы сказал, зрячего. Вот. Но вообще, как я уже говорил, да, в этом году такая погода, что мы вообще не выбирались к водоему. То есть у нас, когда погожий денек, мы едем на свое место на лесной полянке. Просто едешь на лесную полянку, там никакого водоема поблизости нет, а ну и к лучшему, потому что нет громадного количества сопутствующих каждому водоему насекомых.
1: Ой, да, это просто ужас какой-то. Я помню, недавно относительно выбирался на рыбалку, все-таки уговорили меня, и меня почти истерика охватила от комаров, признаюсь честно.
0: Слушайте, это, я вполне тебя понимаю, потому что я сталкивался с вот таким вот психозом у вполне себе здравого человека, когда мы очутились на недостроенной даче, решили там заночевать. У меня была очень бурная молодость. Очередная самоволка, очередной ночной поход куда-то там в какую-то деревню под Санкт-Петербургом. И вот мы ночевали на недостроенной даче. А что у нее было недостроено? Крыша, правильно. И там у одного человека у нас заели комары, а у него была на них какая-то не наша совершенно дикая аллергия. И он поутру начал... А у него не просто волдыри были, а у него были прям вот какие-то вот такие, знаешь, они выглядели достаточно жутко, такие следы от укусов. Он наутро насчитал на себе 86 этих укусов и сбился со счета. Так что, да,
1: водоемы... кто-то из слушателей зачесался уже.
0: Водоемы бывают разные. И не всегда водоем это, конечно, самое такое желанное место, особенно у нас на Кольском Заполярье. Но, подводя итоги сегодняшнего круиз-контроля, я хочу сказать, что среди наших слушателей лидирует и Мандра. Вот, буквально недавно Алена дозвонилась, рассказывала, как там была. Вот до этого рассказывали нам, что про Имандру тоже постоянно имеют ее в виду, но в этом году не сложилось. Даже до Рыбачьего.
1: Я и по комментариям наблюдаю, что доезжает. В целом достаточно лояльное отношение к плаванию в черте города или неподалеку от города. Вот про Семеновское озеро пишут, про Тулому пишут. В целом...
0: Тулом-то нормально. Там проточная вода, и когда у тебя есть протока, когда есть течение, это намного более безопасно, чем, допустим, в стоячей воде.
1: Да, и для стирки подходит.
0: Ты все-таки не покидает тебя это зрелище.
1: Не отпускает.
0: Так, еще у нас есть, Никита написал, это как с грибными местами. Рассказывать, где за городом на воде отдыхаешь, нельзя, иначе в следующий раз уже будет все загажено. Слушайте...
1: Кстати, понимаю абсолютно. Я про хорошие места на природе тоже предпочитаю особо не распространяться, потому что приду туда для шашлыкинга.
0: Смотри, допустим, мы сегодня задавали вопрос следующего. Каким водоемом в Мурманских окрестностях вы направляетесь в погожий денек? Вот я вот скажу. Я езжу на озеро Килпьявр обычно. Ребят, вы знаете, насколько большое это озеро? Там найти мое место достаточно сложно. Но и там и без вас, и без меня тоже, к сожалению, загажено.
1: Алена, к примеру, не призналась же по итогу, где там ее особенное место. Там как-то заплываем. Да.
0: Ну, в любом случае, я думаю, что если посмотреть на специальных картах, ну, как специальных, включить слой, не схема, как называется, а спутниковый снимок, да, и там же видно песчаные полосы.
1: Разглядеть отдыхающую Алену.
0: Нет, надо песчаную полосу разглядеть и туда на САПе идти. Огромное спасибо в любом случае, что поучаствовали, друзья, в нашем сегодняшнем круиз-контроле. Благодарим всех, кто это сделал. Ну и, конечно, всем нам хочется пожелать, чтобы следующее лето было лучше этого.
1: Я вот даже не знаю, вот будет ли этот мой летний эфир последним. Вот уже не буду зарекаться.
0: Да, уже не зарекайся. Спонсор программы — сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание. Ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы. Системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1 655-655. Гоша, говорим спасибо. Говорим до свидания. До новых встреч в эфире. Дело все в том, что пятничный круиз-контроль вместе со мной проведет Катя Новикова. И, кстати говоря, следующие два часа нашего эфира тоже тоже Катя Новикова вместе со мной проведет. Оставайтесь на 104.5. Пока.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Мы привыкли считать жевательную резинку лишь способом освежить дыхание. Но для нашего ЖКТ обычная пластинка без сахара – настоящий пусковой механизм, облегчающий работу желудка. Как же простая привычка жевать запускает фабрику пищеварения на физиологическом уровне? На Powerhit Radio 2 минуты с пользой, микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Сейчас буду рассказывать про эффект обманутого мозга. Когда мы активно работаем челюстью, рецепторы во рту посылают сигнал в мозг. Мы едим, срочно готовимся, и организм тут же запускает цепную реакцию. Выделяет слюну, ибо она содержит ферменты для расщепления углеводов и природные щелочи. Вырабатывает желудочный сок для переваривания будущей пищи. Активизируется моторика, она же перистальтика. Если использовать жвачку правильно, она может решить три важные задачи. Спасти от изжоги, убрать чувство тяжести, если вы слегка переели. 10-15 минут жевания помогут желудку. Выделившиеся ферменты заставят пищу перевариваться быстрее. Ну и жвачка защищает зубы от кариеса, потому что обильная слюна смывает остатки пищи и нейтрализует кислоты, разрушающие эмаль. Чтобы жвачка приносила только пользу, никогда не жуйте ее натощак. Иначе кислота начнет раздражать пустой желудок, а это ведет к гастриту и язве. Жевать нужно недолго, оптимально 10-15 минут после еды. Более долгое жевание перегружает челюстной сустав и приводит к заглатыванию лишнего воздуха. И потом жвачка, только без сахара. Те, которые с сахаром, вредят зубам и сводят всю пользу слюноотделения на нет. В общем, друзья, запомним, жевать часами, особенно натощак, плохая идея. Соня Баженова, две минуты с пользой.
1: Две минуты с пользой. Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна.

0: Доброе утро всем, здравствуйте.
1: Катя, я думаю, что напрасно тратить время, спрашивать тебя, купалась ли ты этим летом в Мурманской области.
0: Этим летом в Мурманской области я не купалась.
1: Потому что ты большую часть лета провела за пределами.
0: Июль я провела, да, за пределами Мурманской области, точнее сказать, в Псковской области, а там мы, конечно же, купались в реке Великая.
1: А он так и называется?
0: Да, река Великая. Да, река Великая. Она очень такая извилистая, широкая, местами не очень.
1: Очень интересное название.
0: Да, на протяжении Псковской области практически все она идет.
1: Угу. Но, не менее, это далеко не самая великая русская река.
0: Совершенно верно. Но что касается Мурманской области, то, мне кажется, в прошлом году я тоже не купалась. Но, может быть, пару лет назад, когда был какой-то такой вот очень жаркий август.
1: Да, в 24-м году.
0: Вот, да, тогда мы купались в Туломе у наших друзей на даче в поселке Килединстрой.
1: Mm-hmm.
0: И там такое интересное место. В общем, ты сначала заходишь глубоко, плывешь до середины реки, и вдруг тебе, по грудь. Постоишь там, отдохнешь, и, в общем-то, можно дальше плыть. Очень неожиданное и необычное для меня было такое явление. Я только такое в морях некоторых встречала. Но очень сильное течение. Нужно уметь хорошо плавать.
1: А, на Туломе прям в том месте конкретно.
0: В том месте, конкретно.
1: Но зато, как я уже сегодня, когда мы вот с Гошей обсуждали это буквально несколько минут назад, я говорил, что проточная вода говорит о том, что как-то поменьше там всяких гадостей плавает.
0: Разумеется,
1: в любом случае.
0: Конечно. Но вообще у меня есть, знаешь, мечта такая маленькая, но вполне осуществимая. И даже сейчас есть же пляж в районе Мохнаткиной Пахты, до которого можно прямо вот на автобусе доехать.
1: Так.
0: И есть еще парк-пляж, я имею в виду, конечно же, пляж. И есть еще пляж такой песчаный, и сосенки там вот на другой стороне залива, по-моему, там в районе Минкина или Мурмашей. Сейчас вот я не буду врать.
1: Мне кажется, там уже все промзона
0: Нет, есть там приятные местечки, где можно отдохнуть у воды и говорю, еще там все такое песчаное, но вот там я еще не была, просто девочки из нашего рекламного отдела там бывали.
1: Ага, ничего себе,
0: вот
1: надо
0: так
1: у них узнать все
0: вот,
1: эти координаты.
0: Все.
1: И вот больше всего меня, конечно, удивляет то, что есть, оказывается, на том берегу залива еще какие-то места, потому что как ни глянешь из окна, ну сейчас ничего не видно, там просто туман, или облачность настолько низкая, а вообще, как ни глянешь, там просто все, уже вся береговая линия застроена какими-то терминалами, заводами, какими-то цехами.
0: Вот туда, подальше, за Колу, получается.
1: А, за Колу, так это уже Тулома, получается.
0: Ну, может быть, и там, не буду сейчас отвратить, наговорю, а слушатели начнут поправлять меня.
1: Не буду сдавать места, пароли и явки.
0: Не, я готова со всеми поделиться, нет проблем, это же просто найти, даже вот забить информацию там в Яндекс.Поисковике, и все тебе выдадут.
1: Друзья, в любом случае, сегодня мы будем активно делиться. Может быть, не такой информацией, может быть, другой.
0: Ну, точно проверенной.
1: И точно проверенной, как минимум, спортивной. В следующем часе рубрика «Спортивная грамота». Что интересного происходило в мире спорта за неделю, узнаем. Также буквально через несколько минут узнаем, что там с погодой у нас. По-моему, синоптики нам вчера активно врали. Говорили, что сегодня будет без осадков.
0: Слушай,
1: вот, пожалуйста.
0: На улице есть небольшой дождь, но довольно, ты знаешь, так тепло. Нормально,
1: да,
0: хорошо.
1: Тепло, теплее,
0: но
1: чем вчера,
0: надо обязательно
1: время
0: прихватить.
1: В любом случае, друзья, желаем вам доброго
0: утра.
1: Здесь «Двое против сна» до 11 на одной волне.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденное. Соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рынка. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
7: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
9: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
10: Как кофе против чая, как бутерброд против яичницы, двое против сна. С 7 до 11 каждый будний день на

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Зов». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: Сейчас в Мурманске около 12 градусов тепла, и это ощущается как достаточно теплая такая погода, не как вчера. Вот, несмотря на то, что вчера были показатели именно с точки зрения температуры выше,
1: очень холодный ветер был вчера.
2: Да, он прям, как, прям такой, у него какой-то даже запах такой был осенний.
1: Совершенно
2: верно.
1: Я не знаю,
2: как это объяснить.
1: Да. Я вчера в 9 часов ходила на улицу, и вот прямо озябла.
2: В 9-то можно было.
1: А пошла в кроксах.
2: Северо-восточный ветер 3-5 метров в секунду. И поскольку синоптики говорят без существенных осадков, значит, придется признать, что те осадки, которые сейчас на улице присутствуют, они несущественные. Можно пренебречь.
1: Ну, можно пренебречь, но если мы обратим внимание на наш студийный термометр, то увидим, что там температура воздуха чуть повыше, чем нам сообщает главный сайт наш метеорологический. Плюс 13 студийный термометр, плюс 12 гласит нам сайт.
2: Ну и я думаю, что такая разница в показаниях, потому что у них-то нормальный термометр, а у нас бытовой.
1: Уже 13,2, смотри-ка, я его гипнотизирую, он на повышение идет.
2: Катя, ты повышаешь градус в помещении. Так, в течение дня 17-19, 16-18, это скорее более реальный прогноз. Ветер останется северо-восточным, восточным, умеренным. Вот как раз на восточный ветер возлагаем большие надежды, что он принесет нам чуть больше тепла.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зов» Мурманск. Кухни на заказ, корпусная мебель, мебель для гостиных, спален, детских офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета.
2: Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Суд по гражданским делам проходит в несколько последовательных стадий. От подачи иска до вынесения решения. Как отмечает эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин, стороны процесса именуются «истец» и «ответчик».
3: Истец – лицо, которое заявляет исковые требования и просит суд взыскать денежные средства, либо возложить обязанность по исполнению чего-либо с противоположной стороны. Ну а противоположная сторона, ответчик, вынуждена в этом случае защищаться, ну и в случае несогласия с иском приводить доводы в обоснование своих возражений.
2: Закон содержит понятие «бремя доказывания». Это правило, согласно которому обязанность доказывать истинность утверждений лежит на том, кто его выдвинул.
3: Гражданско-процессуальный кодекс возлагает эту обязанность на стороны истца и ответчика, и звучит это бремя доказывания. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований либо возражений. Судебный процесс начинается с того, что судья излагает суть дела, оглашает исковое заявление, и затем истец кратко обосновывает иск и указывает то требование, которое он адресует к суду.
2: Далее ответчик выражает также кратко свое мнение в начале судебного процесса о том, согласен он с иском, либо не согласен. Как отмечает Антон Северин, лишь затем начинается рассмотрение дела по существу, и истец вновь излагает суть, но уже подробно.
3: Истцу задаются вопросы, как со стороны суда, так вопросы может задавать и ответчик, и по существу дела истец обязан на них ответить. После позиции истца ответчик выражает свою позицию также уже более развернуто, с представлением своих доказательств, обоснований своих возражений. Также в судебном заседании могут быть вызваны и допрошены свидетели, и судом после этого озвучиваются, оглашаются письменные материалы дела, то есть все те документы, которые находятся в деле и которые, возможно, были приобщены в ходе судебного разбирательства.
2: Следующая фаза гражданского процесса – прения сторон, после чего суд удаляется в совещательную комнату.
3: Хотелось бы еще отметить, что если ответчик согласен с заявленными требованиями, возможно, ознакомился с исковым заявлением, с материалами дела,

0: В гражданском праве отказ от объяснений работает иначе, чем в уголовном, и может повлечь неблагоприятные процессуальные последствия.
1: Говорить «я не буду отвечать» так нельзя. Кстати, для того, чтобы не отвечать на какие-то вопросы, либо подготовиться к ответу, есть такая процессуальная хитрость – это пользоваться услугами представителя. Представитель может сказать «я не знаю», «я уточню у доверителя», а доверитель в соответствии с действующим законодательством, ну то есть истец и ответчик, не обязаны являться в суд, они могут в соответствии с законом вести свои дела лично, либо через представителя. И даже обязать их явкой, как свидетелей, суд не может, хотя иногда так делает.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: Вдвое против сна на Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
1: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.

0: Итак, спонсор рубрики «Оно Депо Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. И, как всегда, мы держим путь на вершину. Вершину одного из хит-парадов планеты.
1: Да, отправляемся мы сегодня в страну, в которой, ну, многие из нас были. И не раз. Да. Это теплая, да, страна у моря. Родина тюльпанов, между прочим.
0: Ты что?
1: Да, потому что луковицы цветов попали в Европу, включительно в Голландию, о которой ты говоришь. Именно вот из империи вот этой. Вот, а вовсе не наоборот. Родина Санта-Клауса еще эта страна.
0: Мог так, бы давайте об этом вот подумать.
1: Неочевидные факты. В общем, прообраз Деда Мороза, святой вот Николай, родился как раз-таки и жил на территории современной вот этой вот страны. Еще, несмотря на то, что есть такая мировая прям вот слава у кофе этой страны, так оно и называется, это кофе, кофейные деревья вообще в климате этой страны вообще никак расти не могут.
0: Но
1: и не растут.
0: Хочу уточнить, что там имеет славу и способ заваривания.
1: И смеет, да.
0: Да. Который был придуман в этой стране. И это достаточно такой специфический и вкус, и, скажем так, и способ. И, кстати говоря, есть люди, которые однажды, попробовав вот этот вот способ заваривания, потом остаются его приверженцем на всю жизнь.
1: Слушай, а такой способ заваривания, я пару-тройку лет назад, когда была в Петербурге в театре «Балтийский дом», там вот прямо в фойе театра в антракте делают такой кофе.
0: Mm-hmm.
1: Представляешь? Да. Ну и что я хочу вам еще сказать, ну и, конечно, то, что меня всегда впечатляет. 2 из 7 чудес света находятся на территории этой страны. Это руины храма Артемиды в Эфесе и мавзолей в Галикарнасе находится на Эгейском побережье Турции. Друзья мои, добро пожаловать в Турцию.
0: Ну, конечно, меньше всего у меня Санта-Клаус с Турцией ассоциируется.
1: Ну, видишь, прообраз святой Николай.
0: Это он на Рождество
1: Ликийском...
0: выбирается на работу, а весь остальной
1: регионе.
0: Год там на пляжах отдыхает.
1: Да.
0: И ему там хорошо.
1: А луковиц тюльпанов Османской империи как
0: это
1: тебе?
0: Да.
1: Интересно.
0: Это, конечно, интересно. Ну, а, друзья, нас прежде всего интересует музыка. Номер один в Шазам-чарте сейчас Имаэл Энджел «Bad Times». Имаэл Энджел — это виртуальный артист. Все,
1: да
0: что вы
1: ты?
0: Сейчас услышите, это сделано искусственным интеллектом.
1: Это.
0: Искусственный интеллект. Но, кстати говоря, этого виртуального артиста создал венгерский продюсер, насколько мне удалось найти информацию в сети. Композиция «Bad Times» сразу несколько версий имеет. И клубную, и просто длинную, так сказать. Мы все-таки решили покороче послушать композицию.
1: Версию, да.
0: Это очень своеобразная музыка.
1: Да.
0: Она гипнотизирует. Это прежде всего. И мне даже сложно сказать, что хотел сказать автор.
1: Но чем же она так турчан привлекает? Вот что интересно.
0: Вот это отдельный вопрос.
1: Да.
0: Наверное, тем, что там есть некоторые восточные нотки. В мелодии все-таки они присутствуют.
1: Итак, нужно долго вечером сидеть и потягивать чаек. Да.
0: Да. Имаэл Энджел, Bad Times, номер один в Шазам-чарте Турции.
2: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.

Есть такой жанр, что вижу, то пою. И, в принципе, эта песня вполне могла бы в него вписаться, если это, конечно, вообще можно назвать слово «песня». Email Angel, Bad Times, номер один в Шазам-чарте Турции. Я так смотрю, судя по тем сообщениям, которые мне приходят в адрес студии, заходит не только турецко-подданным композиция, но и жителям Мурманска. Действительно, друзья, мы сегодня гостим в рубрике «Золото чарта в Турции». И вам уже Катя много чего интересного рассказала об этой стране, необычных фактов. Мы уже узнали, что Турция – родина тюльпанов и родина Санта-Клауса. А еще есть выражение «Вени, Види, Вичи», которые означают «пришел, увидел, победил». Намертво в нашем мозгу это выражение соответствует какому-то римскому императору, ну, по крайней мере, с Древним Римом связано, но, тем не менее, впервые эти слова действительно произнес римский император Юлий Цезарь, но он был в это время в Черноморском регионе Турции. «Пришел, увидел, победил». Вот такая история. Ну что, будем заканчивать наше короткое музыкальное путешествие. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет, малая компьютерная академия для детей 9-14 лет, группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна.
7: Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», спеццены на отдых в коттеджах в августе. Прямо сейчас разыгрываем посещение парка животных на двоих. Отправится кто-то на ближайших выходных, а может быть не на ближайших, ну, когда у вас будет соответствующая возможность. Может быть даже в будни.
2: Да-да-да, а там есть и хаски обитают, и леса, и кто еще? Олени северные тоже там.
1: Красота.
2: Их, с ними можно пообщаться. Друзья, 488-448, телефон нашей студии неизменный. Поэтому мы готовы принимать звонки и знакомиться с первым игроком.
1: И, соответственно, знакомиться не только с первым игроком, но и с сегодняшним днем. Сегодня у нас на календаре 19 августа. И в течение игры «Фактомат» мы будем перечислять факты, которые касаются сегодняшней даты. Кто дозвонился? Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро. Меня Юрий зовут.
1: Очень приятно.
2: Хорошо, Юрий.
1: Юрий не оставляет попыток выиграть.
2: Да, и правильно делаете, Юрий.
1: Итак, сегодня так же, как и всегда, желаем вам удачи. Напоминаем, что у нас на все про все около 2 минут, но в любом случае мы особо торопить вас не будем. Главное, правильно слышать все и вовремя отвечать да или нет. Верите ли вы в подробности, которые мы сообщаем о том или ином факте или же нет? Готовы, Юрий?
3: Да, готов.
2: Давайте, в добрый путь.
1: Поехали. Сегодня яблочный спас. Верите ли вы, что родина яблок – Казахстан?
3: Нет.
2: Ну, что такое? Не верите?
1: Зря.
2: Зря.
1: Согласно ДНК-исследованию родоначальницы домашних яблок, яблони Сиверс с предгорья Алатау. Сегодня еще день рождения русской тельняшки. Цвет полосок выбран в честь Андреевского флага.
2: Тельняшка, полоски, Андреевский флаг.
1: Андреевский флаг, вспомните.
3: Нет, не верю.
1: Да, на самом деле, да. Это официальный флаг русского флота, Андреевский флаг.
2: Синий-белый.
1: Цвета совпадают. 19 августа, 71 год назад, Гавриловский сельсовет был переименован в Дальнезеленецкий. Дальние Зеленцы. Это рядом с Умбой?
2: Или где-то в другом месте?
3: Где-то подальше, по-моему.
1: Да или нет?
2: Умба рядом? Нет.
1: Конечно,
2: не рядом.
1: Нет. Это ближе к Териберке. Это совершенно другой.
2: Вам плюс, Юрий.
1: Другая сторона. 65 лет назад состоялся первый полет животных в космос. Белка и Стрелка были Джек Рассел терьерами. Да или нет?
2: Породистыми?
3: Нет.
2: Да, они были дворняшки.
1: Мне кажется, кстати говоря, еще по поводу 65, по-моему, 66. Родился еще в этот день Орвилл, один из братьев Райт. Это основоположники кинематографа.
2: Братья Райт.
3: Нет.
1: Конечно, нет. Братья Райт, пионеры авиации, американские конструкторы. А то братья Люмьеры из Франции. Да. А родилась еще Коко Шанель в этот день. Она прожила 87 лет. Коко Шанель.
2: Коко-коко?
1: Да.
3: Да.
1: Абсолютно, да. Она еще в 70 сказала, я только начинаю жить.
2: Ух ты.
1: Актеру Мэтью Перри могло бы исполниться гораздо больше, чем в итоге исполнилось. Сегодня бы ему исполнилось 56. В сериале «Друзья» больше 200 эпизодов.
3: Да.
1: Это абсолютно верно. 236 серий «Чистого удовольствия». 10 сезонов. И еще сегодня отмечает свой день рождения Иэн Гиллан. Родился он 19 августа. Это именно он исполнил заглавную партию в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда».
3: Нет,
1: Иэн Гиллан.
2: Говорю, соглашайтесь.
1: Из Deep Purple. Да или нет?
3: Да.
1: Катя
2: сыграла роль
1: внутреннего голоса.
2: Да.
1: Действительно, это был, собственно, партия Иисуса. Им исполнена в свое время. Иэн Гиллан считается мастером грудного вокала с огромным диапазоном.
2: Так, Юрий, ну что, начинали, конечно, так себе. А потом все лучше, лучше и лучше. Таким образом, 6 правильных ответов у вас есть.
1: Спасибо большое. Юрий, пока никуда не пропадайте. За эфиром мы с вами поговорим и, соответственно, обсудим ваш номер телефона. В основном будет обсуждение вашего номера телефона.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние» — это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки.
1: myaurora51.ru 911-370-27. Результат Юрия мы записали. Через час будет играть второй игрок. Кто больше правильных ответов даст, тот и победит. Все выяснится через час.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, начинаем первый выпуск новостей. Первый имеется в виду сегодня, конечно же.
3: Да, суббота. Суббота? Среда! Это буква
2: S просто. Это подсознание.
3: Это подсознание говорит, да, действительно. Ребят, сегодня середина недели, среда, 19 августа на календаре. А спонсор выпуска новостей ООО МРТ «Эксперт Мурманск». Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Мурманске продолжаются, и накануне их проверили представители областного Минстроя, Министерства градостроительства. Mm-hmm. Подрядчики приводят в порядок фасады и крыши домов. Работы уже завершены на 269 объектов. В объектах 269 отремонтировано. Что сейчас происходит и где? Некоторые подробности. На Кольском проспекте в районе бывшего магазина «Океан» подрядчики вообще без выходных работают, устанавливают там вентилируемый фасад. Это такая многослойная система наружного утепления стен.
2: Ага, видел я.
3: Да, идут работы активно. Кроме того, работы идут на Кольском проспекте 20 и на улице Пономарева 1/16 дом. Сейчас в Мурманске строители ремонтируют 68 крыш, 71 фасад. Цвета разнообразные выбирают, и желтые, и красные, и синие, и зеленых оттенков. В строительных лесах дома также на проспекте Кирова. Там демонтаж старой кровли и, соответственно, внешней отделки. На улице Самойлова также ремонтируют дома, идет капитальный ремонт, там штукатурят стены, ну а в планах заменить крышу, замена она скатная, а будут менять ее на плоскую крышу. Вот такие масштабные работы на улице Самойловой.
2: Да.
3: Там уже первый этап пройден, работы продолжаются, а работы на некоторых объектах идут с опережением срока, сообщает нам ГТРК «Мурман».
2: Ну, я не очень понимаю, зачем менять скатную крышу на плоскую.
3: Ну, знаешь, этих подробностей нет без уточнения.
2: Ты не строитель, до свидания.
3: Да. Так, друзья мои, ну что, мы желаем всем строителям, которые работают на этих объектах...
2: Хорошей погоды.
3: Совершенно верно, Слава.
2: Ну, потому что гораздо приятнее в хорошую погоду работать.
3: Да, в Мурманске на улице Буркова произошло возгорание на крыше здания детской библиотеки. Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщает, что пожар ликвидировали на площади 6 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных подразделений. Произошло это все накануне. Причины возгорания устанавливаются. Фотографии, которые гуляют по социальным сетям,
2: Видео
3: мне не встречалось, но фотографии очень эпичные, если можно так выразиться.
2: Дымилось?
3: Черный столб дыма, ага. Прямо, да, облако, самое настоящее облако. Так, все потушено, причины устанавливаются до прибытия пожарных. Что еще хочу вам рассказать? В Мурманске, это интересная новость, такая в некотором роде даже долгожданная. В Мурманске выбрали подрядчика, который проведет работы по капитальному ремонту плавательного бассейна на улице Челюскинцев, дом 2. Наш городской, единственный неповторимый плавательный бассейн, центральный. Протокол подведения итогов определения поставщика размещен на сайте госзакупок. Если вот есть любопытствующие, можно там ознакомиться. Как сообщает издание «Бипорт», для участия в закупке была подана одна заявка. Организация предложила выполнить работы на... Так, что это за цифра? Считаем, это тысячи, миллион, миллиард получается.
2: Ой-ой-ой.
3: Да? Больше там.
2: Так я посмотрю.
3: Да, смотри, 1 200 100 000 рублей. Все правильно, я посчитала. Информация о наименовании подрядчика не предоставляется. Ну, как сообщает, опять-таки, агентство информационное «Бипорт», напоминает, что начальная, то есть максимальная цена контракта в закупке, которая указана, составляла миллиард 212, а тут 211, в общем, где-то рядышком. Все работы должны быть завершены, внимание, до 30 ноября 2027 года.
2: То бишь
3: 30 ноября 2027 год. Да, напомню, что бассейн на улице Челюскинцев, центральный, закрыли в августе прошлого года для подготовки к капитальному ремонту.
2: То есть буквально год искали подрядчика?
3: Искали подрядчика, да, документацию, проектную документацию готовили и прочие-прочие вот эти вот моменты. В течение года все эти работы проводили. Не указано, когда стартует, собственно говоря, ремонт, но подрядчик, как вы знаете, теперь уже выбран.
2: Угу.
3: Ну, про другой бассейн, где можно искупаться и где проводят тренировки для спортсменов, это бассейн городского спортивного центра «Авангард». Угу. Он начал работу раньше, скажем так, срока, обычно 1 сентября начинает работу после летнего периода на бассейн «Авангард», а тут вот уже, пожалуйста, накануне.
2: В «Авангарде», так
3: «Авангард»
2: сказать.
3: Оказался в «Авангарде», да. Бассейн, напомню, находится на улице Адмирала Флота Лобова, 51. Закрытие бассейна в летний период ежегодно происходит. Как раз-таки проводят профилактику, прочищают бассейн, ремонтируют. И вот после плановых работ ежегодно двери бассейна открываются для мурманчан 1 сентября. В этом году открыли раньше. Уже бассейн «Авангард» работает с вчерашнего дня, с 8 часов утра. Ну, соответственно, сегодня и так далее. С расписанием можете ознакомиться на сайте или в социальных сетях. Угу. Спорткомплекса «Авангард».
2: Все желающие, как говорится, welcome.
3: Да. И последняя новость этого выпуска. Такой будет мостик через среду в четверг. В четверг у нас киноновости, и по этому поводу у меня есть интересная информация. Уличный кинотеатр откроется в Мурманске. Произойдет это в конце августа, 28 и 29 в честь Дня российского кино. И вот на улице Воровского будет организован уличный кинотеатр в рамках проекта «Северный характер. Связь поколений». Северяне смогут посмотреть короткометражные фильмы мурманских авторов, а также мультфильмы. Значит, этот уличный кинотеатр будет работать с 15 часов до 21 часа 28 августа, и 29 чуть пораньше начнут работу, с 12 часов до 21. Короткометражные ленты мурманских авторов и полнометражный фильм московского режиссера Натальи Назарова «Филателия» покажут в уличном кинотеатре.
2: Вот, а я всем рекомендовал этот фильм.
3: Вот, Слава его не так давно посмотрел.
2: Ну, в этом году.
3: В этом году, да-да-да. И что еще хочу сказать, показы также пройдут в Центре современного искусства, Сопки 21А, а там будут показывать «Чебурашку 2», «Буратино», «Ангелы Ладоги». Вот такие фильмы. И кинолента и серия «Ретроспектива». Mm-hmm. Тоже со всей программой празднования Российского дня российского кино можно ознакомиться в социальных сетях того же продюсерского центра «Северный характер».
2: Ну что я могу сказать? Хорошая новость.
3: Мне тоже это нравится. Стоит сходить и посмотреть.
2: Единственное, что, конечно, есть ощущение, что как будто бы днем в августе еще не так уж и темно, чтобы смотреть кино. С другой стороны, когда начнется темнота, будет уже холодно в уличном кинотеатре сидеть.
3: Да. Бывала я на этих днях российского кино, когда устанавливали уличный кинотеатр там в прошлые годы. Ну, ты знаешь, вполне себе, очень видно даже все, нормально, да? Да, хорошо все видно.
2: Ну, ладно.
3: Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря современному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Что же, с новостями в этом часть покончена, но будет еще в 12, 14, 16 выпуск, так что, как говорится, ждите и следите за ходом событий, как следим за ними мы. А двое против сна остаются здесь, в радиоприемнике до 11 утра. Катя Новикова, Вячеслав Каверин. Желаем всем доброго утра.
0: В Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные. Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога, 212-603-311.
4: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
5: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
6: Без возрастных ограничений.
7: Килиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. Интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
9: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А. Кольский 27Б.
2: Итак, сейчас в городе уже плюс 13 градусов. Температура растет, но неспешным, так сказать, образом. Старается особо нас вот этими резкими перепадами не испугать.
1: Да нас не напугаешь. Ну смотри, но туман как будто бы рассеялся. Или дождь просто прекратился.
2: Я бы даже не назвал это туманом. Это настолько низкая облачность сегодня.
1: Понятно.
2: Слоистые облака. Они, вот я когда утром ехал в 6 с небольшим утра, проезжаю я всегда вот мимо «Бриллиантовой руки», да. Вот так вот чуточку выше. И там огней Мурманска, отеля огней Мурманска не было даже видно. Все было в облаках вот там. Там можно было снимать киноверсию «Ежика в тумане», а не мультипликационную. Плюс 13, северо-восточный ветер 3,5 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода. Сегодня очень ждем этих прояснений. Они могут разогнать наш градус. Без существенных осадков ожидается. Вот то, что было с утра, это несущественно. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. И температура воздуха сегодня от 16 до 18 со знаком плюс.
1: Да ладно.
2: Это хорошая такая.
1: Мы поджидаем этих цифр, да. Если заглянем в завтрашний день, что там нам предвещают?
2: Ой, там вообще красота.
1: Да?
2: Завтра, 20 августа, северо-восточный умеренный ветер. Ночь без существенных осадков. Днем может быть небольшой дождь. Ночью 9-11, днем 17-19.
1: Ну, продолжаем в лете, друзья, находиться.
2: Опять прекрасная погода. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии. На заказ выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б.
1: 25-25-50.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП «Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич», АГРНИП 321-519-400-143-34.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня!

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Мотосап» и «Мотобесельные туры».
2: Итак, давайте посмотрим, что интересного происходило с прошлой среды по среду текущую в мире спорта, ну или около спорта, потому что разные события совершенно были. Начнем с чемпионата Европы по водным видам, того самого спорта.
1: Конечно, Париж
2: поскольку
1: проходил.
2: Катя активно болела.
1: Я очень
2: начнем мы с девушек, потому что домой вперед,
1: давай.
2: Как
1: хорошо.
2: Говорится. 14 августа российская плавчиха Евгения Чекунова выиграла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.
1: Бесконечные аплодисменты у нас будут.
2: Париже.
1: Мне кажется, можно даже не
2: кричать. Да. 200 метров брасом. Показала на результат 2 минуты 19,32 секунды и установила новый рекорд чемпионатов Европы, между прочим. А тем временем 21-летняя Алина Гайфутдинова с чемпионата Европы по водным видам спорта уехала одной из самых узнаваемых плавчих России.
1: Понятно.
2: Она установила рекорд страны на дистанции 50 метров на спине.
1: Среди российских плавчих.
2: Да. Угу. И она, когда давала интервью, она еще не знала свой результат.
1: Угу.
2: Интервьюер подошел к ней и рассказал: вот, Алина, вы проплыли 26,91, она: сколько? Она говорит: 26,91, это я? И все, она расплакалась прямо на камеру.
1: Конечно.
2: Она так бурно отреагировала на это в прямом эфире, что ролики с ее эмоциями стали вирусными, разлетелись по всем соцсетям. Ну и давайте о том событии, которое смотрела Катя в прямом эфире.
1: Да, ну вообще хочется сказать, что сборная России заняла итоговое 3-е место в медальном зачете соревнований.
2: Да.
1: Спортсмены суммарно завоевали 32 медали. Это 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Ух, какой у нас шустрый мотоциклист проехал подобное. Да, да, да. Ну и наш герой, это, конечно, Павел Самусенко, за которого мы все болели, за которым наблюдали. Павел принес в копилку сборной России золотую, 1 и 3 бронзовые медали. Это комбинированная мужская эстафета, 50 метров на спине, 100 метров на спине и 4 по 100 тоже комбинированная смешанная эстафета. Павел, мы всячески, аплодируем и радуемся за вас. И, как я уже рассказывала в понедельник о Славе, все эти эмоции, которые испытала, как раз-таки наблюдая за финалом чемпионата, как Павел сказал в интервью: на севере жить, на севере спорт. Ну, то есть, все понятно. Ну, и губерния всячески говорила о том, что Павел из Мурманской области, город Полярные Зори, в общем, рады за север, за мурманчан. В общем, вот такие дела.
2: Вот, на самом деле, вот ты сейчас снова упомянула наш фирменный слоган, и Гоша сегодня за эфиром, мы, к сожалению, только высказал идею, говорит: странно, что на наших северных пляжах нигде я не видел надписи на севере загорать.
1: Ну вот это подожди. Может быть, этот тренд позже появится.
2: Когда глобальное потепление зайдет очень далеко. Интересная история, друзья. Буквально неделю назад мы все наблюдали за тем, как Ангелина Мельникова не может получить визу. Ей было отказано во въезде.
1: Это художественная гимнастика.
2: Да. На чемпионат Европы в Хорватии. Но в самый последний момент удалось этот вопрос решить. И смотрите, в Загребе на чемпионате Европы по спортивной гимнастике,
1: да,
2: это все-таки не художественно, россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке.
1: Вот
2: представляешь,
1: вот
2: ее столько не пускали,
1: все
2: как
1: труды
2: знали.
1: Увенчались успехом золотым.
2: А значит, для Ангелины это вообще второе золото на соревнованиях. Ранее она победила в личном многоборье. Еще она выиграла бронзу в упражнениях на бревне. 26 лет. Ранее гимнастка дважды становилась чемпионкой континента в команде. Также побеждала в вольных упражнениях в 2017 и на брусьях в 2021. Но вообще, насколько я знаю,
1: сильные дамы.
2: Это не самый юный возраст для гимнастки. И такие результаты. Это просто прекрасно.
1: Так. Что еще? Те, кто следит за футболом, хочу рассказать вот какую новость. Родри официально в Барселоне. Чемпионат мира и Европы перебрался в Каталонию. Барса вывалила, прям вот так вот и написано, цитирую, 70 миллионов евро и перехватила лучшего игрока чемпионата мира у Реала. И взяла реванш за этого футболиста, который Мадрид летом из-под носа Лапорты увел. Тем не менее, Родри теперь в Барселоне.
2: Да, это, кстати, интересный такой трансфер. А российские спортсменки не сумели завоевать медали в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. И это тоже, знаете ли, сенсация, потому что такого не случалось с 1987 года.
1: О, как давно.
2: Есть люди младше, в том числе и среди нас на радиостанции. Мария Борисова заняла 5-е место, София Ильтерикова 12-е. Обе девушки участвовали мировом первенстве впервые. Ну а вообще гимнастки из России не выступали на чемпионате планеты с 2021 года из-за отстранения сборной. И вот он результат. Когда вы не соревнуетесь с лучшими, ваша форма, можно сказать, как-то немножечко проседает. Движемся к следующей новости.
1: Что у тебя еще есть?
2: Тоже про футбол. Нападающий сборной Португалии и клуба Аль-Наср Криштиану Роналду намекнул, что этот сезон станет для него последним в футбольной карьере.
1: Да.
2: Футболист сообщил об этом в интервью журналу Vogue, и он сказал: «Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить большое наследие». Это прямая цитата. Так. Он также отметил, что после этого решения у него останется огромная пустота и миллиарды долларов.
1: Да.
2: А освободившееся время нужно будет заполнять разными вещами. Роналду планирует больше путешествовать, играть внезапно в падл.
1: Ну, почему нет? Сейчас это модное
2: может,
1: направление.
2: Может, он в Мурманск приедет.
1: У нас появится
2: у нас
1: шанс.
2: Вот для чего все эти старания. Мы Роналду заманиваем. Играть в падл и наслаждаться тем, чего добился он за годы карьеры. Контракт футболиста с текущим саудовским клубом Аль-Наср действует до 30 июня 2027 года. И вот Роналду еще думает, будет ли он, так сказать, продлевать или нет. И, кстати говоря, на десерт у меня вот тоже такая новость, околофутбольная. Роналду же женился.
1: Да. Очень красиво все было. Наконец-то дождалась.
2: Это было настолько тайно.
1: Джорджина.
2: 11 августа он женился в своем особняке под Лиссабоном. Там присутствовали дети пары Джорджины и Криштиану. Четыре свидетеля. Сестра Джорджины Ивана, давний друг Роналду Мигель Пайшао, а также испанская пара ювелир Хосе Родригес Санхиль.
1: Так достаточно.
2: И его жена Моника Гонсалес Мартинес. Даже родителей не было. Матери футболиста Долорес Вейру, его трех старших братьев, Уга, Эльма и Кати не было на свадьбе. Церемонию провела регистратор. Внимание, Мария Мануэль Феррейра де Кампус Фольядела де Оливейра.
1: Красиво как.
2: Ты понимаешь, если
1: у тебя получилось.
2: Если бы меня расписывал такой человек, то, конечно, да. Ради этого Марию Мануэль Феррейра де Кампус де Фольядела. Я не могу.
1: Вот она, да.
2: В общем, ее выписали из порту. Бракосочетание прошло ровно через год и один день после помолвки. Все у них как положено.
1: Да, в 2016 году познакомились они в Мадриде. Джорджина работала продавщицей в бутике Gucci. И впервые, как пара, они появились в 2017 году.
2: Вместе, так сказать.
1: Да, в 17-м вместе на вручении как раз-таки Best FIFA Football Awards в Цюрихе все это происходило.
2: Да, все посмотрели на них, думают, это кто это? Это кто это? А вот все смотри, думали, что это очередная, вот, знаете...
1: С 2016 года. 10 лет прошло, и решили пожениться таки.
2: Да.
1: Вот так, вот проверял. Ли, друг друга. На влюбленность, на любовь.
2: На серьезность чувств. Ну да. Что, поздравляем,
1: фотографии
2: так сказать.
1: Красивые, да.
2: Здоровья молодым. Совет да любовь.
1: Совет да любовь.
2: Будем заканчивать нашу сегодняшнюю спортивную страничку. Спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние». Хочется приключений? Выбирайте мотосаптур на квадроцикле и сапе или мотовесельный на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, а добравшись до озера Кильдинское, пересаживайтесь на сапборд или лодку, чтобы насладиться красотой природы.
1: Цены от 5000 рублей. myaurora51.ru 911-370-27.
0: Спортивная грамота.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герой Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
8: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Кажется, мне срочно нужен выходной.
11: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
12: Не всегда нужно покупать, можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
13: Рогозерская, 34А.
12: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
14: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
15: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
14: название треков,
15: голосование за самые понравившиеся,
14: передача сообщений в студию.
15: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
14: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Фактомат.
1: Итак, второй раунд нашей игры. Час назад с нами Юрий играл. По-моему, какой день подряд у нас же? Третий. Сегодня среда, значит, третий день подряд.
2: Любопытно, Юрий один и тот же или нет?
1: Нет, в понедельник Юрий победил, все, он уже как бы отдыхает. Другой Юрий. Вчера другой Юрий не победил. Соответственно, сегодня продолжит свои попытки. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние» за яркими эмоциями на пейнтбол. Кто у нас игроком номер два будет?
2: Алло, алло. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Антон.
1: Антон, очень приятно. Антон, точно так же, как и Юрию час назад, вам предстоит иметь дело с фактами, которые касаются сегодняшнего дня. Сегодня у нас, напомню, 19 августа. И мы будем не только факты перечислять, но и какие-то подробности относительно этих фактов. Вот в подробностях может крыться подвох. Ваша задача — говорить да или нет, верю или не верю этим подробностям. Ну и, собственно, и все. Чем больше правильных ответов будет, тем больше у вас шансов выиграть сертификат на посещение парка животных от нашего партнера. Готовы, Антон?
3: Да.
2: Все, мы желаем вам большой удачи. Ну и давайте начинать.
3: Спасибо.
1: Сегодня яблочный спас. Яблоки на четверть состоят из воздуха, поэтому не тонут в воде.
3: Нет.
1: На самом деле, да. И почти три четверти воды у них. Клетчатки грамма 4. В основном в кожуре. Сегодня день рождения русской тельняшки. Вес тельняшки в 19 веке должен был быть не меньше 700 граммов. Верите в такое?
2: Тельняшка 700 граммов, может такое быть?
1: 700 граммов?
3: Да.
1: Нет, на самом деле поменьше. 80 золотников на нашу, так сказать, меру, это 344 грамма. 19 августа, 72 года назад, Гавриловский сельсовет был переименован в Дальнезеленецкий. А вообще о Дальних Зеленцах с 17 века известно.
3: Нет.
1: На самом деле, да. Там было рыбацкое становище. Ловили сайду, треску, палтус. В общем, все хорошо у них было. 66 лет назад состоялся первый полет собак в космос. Через полгода стрелка благополучно ощенилась.
2: Ого!
3: Да.
1: Да, это действительно так. И 6 щенков у космонавтки было. Все здоровые родились. 155 лет назад родился один из братьев Райт. Эти пионеры авиации создали первый действительно мощный авиадвигатель.
3: Нет.
1: Нет, конечно. Они по-другому летали, они брали повышением эффективности крыла. 143 года назад родилась Коко Шанель, она ненавидела мини-юбки. Может быть такое. Мини-юбки ненавидела Коко Шанель.
2: Вообще не люблю говорить.
3: Нет.
1: На самом деле, да.
2: Так и было.
1: И так случилось, все, что в 60-е годы, годы сексуальной революции, ее модный дом сильно сдал позиции. Вот
2: да,
1: из-за ее нелюбови.
2: Там все было ниже
1: колена. Иэну Гиллану, вокалисту Deep Purple, исполняется сегодня 90 лет. Может быть такое?
2: Как это знать?
1: На самом деле нет.
2: Согласна, да,
1: пока
2: молодец.
1: Только 81. Ему исполнился. Мэтью Перри могло бы исполниться сегодня 57 из-за сериала «Друзья». Американцы стали чаще употреблять усиливающее наречие «соу».
2: «Соу».
1: «Соу». О, как это хорошо
2: говорили.
1: Получилось.
2: Mm-hmm. Как думаете, могло такое быть?
1: На самом деле, да.
2: Они,
1: Антон,
2: же были все фанатами этого сериала. Фанатами.
1: До этого были, до того момента были популярные усиления «very» или «really», а там вот после сериала «Друзья» «so».
2: Так, друзья мои, ну что?
1: I'm so excited.
2: Да-да-да.
1: I'm so sad.
2: Один,
1: надо
2: два,
1: говорить Антону.
2: Три, четыре. Четыре правильных ответа, четыре промашечки, но это, конечно, меньше, чем у нашего первого игрока Юрия. Там было 6-2.
1: Антон, точно так же, как и Юрию. Во-первых, желаем вам отличного дня.
2: Разумеется.
1: В любом случае. Точно так же, как Юрию вчера, мы желаем вам принять участие в фактомате завтра. Взять, так сказать, реванш. Вот видите, у Юрия со второго раза все получилось. Возможно, и у вас все получится. Завтра все обсудим, наверное, уже непосредственно в прямом эфире.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние. Хочется адреналина». Собирайте компанию, отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон. Свежий воздух, азарт игры, отличный спорт. Способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность. Стоимость игры 1300 рублей с человека.
1: myaurora51.ru 911-370-27. Нам только и делов, что осталось, это подвести итоги сегодняшнего дня и определить песню, которая будет определять сегодняшний день.
0: Фактомат. Песня дня.
1: А какие итоги? Итоги таковы, друзья. Мы вообще начисто упустили из виду, что сегодня Всемирный день фотографии.
2: Представляете, сколько у нас знакомых фотографов, а сколько мурманчан увлекаются
1: каждый.
2: Этим.
1: Буквально, да. Потому что у смартфонов в кармане у каждого, да, имеется, а там есть фотокамера. Так уж вот сегодняшняя, да, действительность и реальность устроена. Поэтому каждый фотограф, и мы каждого с этим днем сегодня поздравляем. Соответствующая песня, которая называется «Фотография», но... от Эда Широна звучит в нашем эфире. Под ее чудесные звуки мы с вами прощаемся до завтра. Катя Новикова.
2: Вячеслав Каверин.
1: «Двое против сна».
2: До свидания.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. В России изменят медконтроль водителей. С 1 марта следующего года водитель в России будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование, если в ходе диспансеризации, приема у врача или иного обращения к доктору у него выявят признаки препятствующего управлению автомобилем заболевания. Как сообщает РИА Новости, отказ от прохождения внеочередного медосвидетельствования грозит лишением прав. Сейчас к медицинским противопоказаниям к управлению транспортными средствами относятся приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, дальтонизм разных форм и общие расстройства психологического развития. Напомню, сейчас медосвидетельствование водители проходят лишь при получении или замене прав раз в 10 лет, при открытии в них новых категорий, а также при возврате прав после лишения за определенные нарушения, например, за езду в состоянии алкогольного опьянения.
0: Акселератор.
3: Volkswagen нашел способ избежать многомиллиардных штрафов. Из-за штрафов за нарушение экологического стандарта группа компаний объединит Porsche с китайским XPeng. Дело в том, что скоро в Европе заработают более строгие экологические правила для автопроизводителей. У Volkswagen Group по итогам прошлого года показатель уже превышен. Причем дальше ситуация может ухудшиться. Porsche из-за слабого спроса на электрокары собирается расширять линейку бензиновых моделей, а значит средний уровень выбросов у всего концерна поползет вверх. Выход нашли. Немцы решили слить Porsche и китайскую XPeng в один зеленый пул. По сути, это хитрый способ перераспределить экологические показатели внутри группы. Похожую схему уже обкатала Tesla. Она продает Ford, Mazda и другим маркам долю в своем пуле, позволяя им избежать штрафов без срочного обновления модельного ряда. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is PowerPlay.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Number one. Hit Music Station.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе уже плюс 14 градусов и вторая половина. До сегодняшнего дня обещает быть облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но могут опять нас посетить те самые несущественные. Ветер останется северо-восточным, восточным, умеренным. Ну а температура воздуха обещает быть от 16 до 18 со знаком плюс. Напомню, сейчас в городе плюс 14 и северо-восточный ветер 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас армата!
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
10: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
11: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
12: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама. 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
1: Герой Севера – заполярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Every day, every day, every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске пришвартовался первый контейнеровоз из Китая. Судно прошло через Северный морской путь, на борту 500 контейнеров. Это пилотный заход. В планах у региона развивать новые логистические маршруты с помощью инфраструктуры Мурманского порта и возможностей Севморпути. Использование Арктической магистрали дает возможность значительно сократить расстояние между рынками Азии и европейской частью России по сравнению с другими маршрутами через Суэцкий канал. Как сообщает ГТРК «Мурман», благодаря этому сроки доставки сократятся, возрастет эффективность логистики и уменьшится экологическая нагрузка за счет сокращения протяженности перевозок. В Мурманской области в рамках народной программы «На севере жить» продолжается масштабная работа по модернизации жилого фонда. Ход капитального ремонта многоквартирных домов на проспектах Кирова и Кольском, а также на улице Самойловой в Мурманске проверил заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов. Только в Мурманске работы проходят в 364 многоквартирных домах, приводят в порядок в том числе крыши и фасады. На сегодняшний день работы завершены на 48% объектов города. На проспекте Кольском капитально ремонтируют фасады домов 20, 24, 38, 42 и 46. На улице Самойловой полным ходом идет преображение домов 9, 16 и номер 18. Строители отмечают, фасады жилых зданий в плачевном состоянии. Рабочим пришлось на особо проблемных участках восстанавливать кирпичную кладку, прежде чем приступить к оштукатуриванию. В Мурманске зафиксировали случаи вандализма. Об этом сообщают городские власти. В ночь на 16 августа неизвестный мужчина разбил стекла остановки общественного транспорта на улице Скальной. Специалисты управления дорожного хозяйства уже заменили стекла остановочного комплекса. Поиском вандала занимается полиция. Еще один случай произошел в ночь на среду, 19 августа, на проспекте Ленина. Действия вандала попали в объективы камер видеонаблюдения. Молодой человек выдирал цветы из клумб у домов номер 47 и 52 по проспекту Ленина. За подобные действия может грозить уголовная ответственность, сообщает Бипорт. Мурманские огнеборцы – лучшие в России. В Тобольске завершились международные соревнования «Пожарная тяга. Сибирский характер». В турнире принимали участие 22 команды из разных субъектов Российской Федерации, а также из республик Беларусь и Казахстан. Огнеборцам нужно было показать свою силу, выносливость и слаженную работу в команде. Победителем соревнований стала команда Главного управления МЧС России по Мурманской области. Помимо первого места, огнеборцы побили двухгодичный рекорд по времени прохождения дистанции. В следующем году мурманские пожарные представят Россию на международных соревнованиях. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в степи.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7500-128-20.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. 104.5.
6: Today's best music. FM. Power Hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сменился ветер северо-восточный на просто восточный, и вот уже в городе стало теплее. Плюс 16 показывают термометры. Облачная с прояснениями погода будет сегодня в целом наблюдаться без существенных осадков. Ветер останется восточным и умеренным. Что касается температуры воздуха, то обещают синоптики, что мы возьмем не только вершину в плюс 16, но и в плюс 18. По крайней мере, мы в это очень хотим верить. Пока что плюс 16 в Мурманске. И напомню, спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2300-14. I like it.

0: baby, let me...
1: Реклама.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
4: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
7: It's not everyone. Power Radio.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
8: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.
9: ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
10: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
11: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
12: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
13: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
14: Power. It's not everyone.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio. Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Дабс и Амира Илдайн. Say yeah.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Кевин и Джеймс.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я коленвал, переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
9: You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Четверг принесет нам чуть больше солнца, чем сделала эта среда. Формулировка «переменная облачность» в этом плане звучит гораздо более обнадеживающе, нежели «облачно с прояснениями». Однако северный ветер 5-10 метров в секунду не даст температуре показать какие-то рекордные значения. Днем она составит 16-18 градусов со знаком «плюс», но, согласитесь, это для финишной прямой мурманского лета тоже очень неплохо. К сожалению, вероятность дождя сохраняется, утешает только, что он будет исключительно небольшим. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: Реклама.
1: Ура! Снова в школу!
2: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
0: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт,
6: как расходуются средства,
5: какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25
8: на Power Hit Radio.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Касай.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. С начала года в Мурманской области полицейские выявили более 2000 водителей, нарушивших правила тонировки. Автомобили были с затемненными передними стеклами, превышающими допустимые нормы. Как сообщили в Госавтоинспекции Мурманской области, в отношении нарушителей составлены административные материалы. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. Материнский капитал в Мурманской области перестанут выдавать в виде бумажного сертификата. Региональное министерство труда разработало проект постановления о переходе на цифровой формат. Все сведения, необходимые для оформления льготы о семьях, имеющих на нее право, содержатся в базе данных областного центра социальной поддержки. Подать заявление на получение материнского капитала можно будет через МФЦ, имея при себе только паспорт, или через госуслуги. Именную губернаторскую стипендию получат 48 студентов Мурманского арктического университета. Право на такую выплату в 100 тысяч рублей имеют студенты, очно получающие высшее образование в государственном учреждении на территории Заполярья, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Критериями для отбора стали наличие при поступлении в ВУЗ не менее 250 баллов за ЕГЭ, диплома, СПО с отличием или школьного аттестата с отличием и медалями. Впервые губернаторскую стипендию 40 студентов получили в 25 году. Кроме того, для учащихся, показывающих высокий уровень подготовки, есть и другие меры поддержки. Мурманская областная филармония начнет сезон 13 сентября. В этот день мурманчан приглашают на концерт для всей семьи. Филармонический оркестр исполнит музыку из известных российских и зарубежных мультфильмов. Ярким событием сентября на сцене филармонии станет вечер «Три века испанской музыки» от органиста Даниэля Сальвадора и исполнителя на старинных струнных инструментах Дмитрия Черевко. Кроме того, в сентябре на свои новые программы северян приглашают мурманские коллективы «Моцарт» и «Струны-струны». Подробности мероприятий можно найти на сайте филармонии. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

чашечки кофе уже во мне, чтобы более рьяно танцевать под ваши музыкальные заявки в ближайшие 3 часа. Черновики заготовила для приветов, поэтому можно не только писать в студию, но и звонить 488-448. Буду ждать и глядеть внимательно на телефон. И не только на него, еще ресницы накрасила, чтобы глаза как-то сильнее так распахнулись. И точно ни одно поздравление или ни один звонок не пропустила я в этот Power Your Day. Ну и самое главное, с яблочным спасом вас, друзья!

0: Зеленый. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yodai. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
3: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: 22 августа. Хэхэ-бар.
5: Летняя сессия проекта SkyTop.
4: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
5: Копанган. Мурманск.
4: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
0: Power Yodai. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну что ж, яблочный спас. Славяне верили, что именно с этого дня происходит такой вот новый поворот к осени. Да, лето разворачивается и наступают какие-то более холодные ветра, более низкие температуры. Так ли это? Сейчас проверим прогноз погоды. Спонсор прогноз погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б. Мне показалось, что осень вчера наступила. Вчера у меня была довольно длительная прогулка. Пришлось даже надеть свое летнее пальто. Есть у меня и такое. Но дальнейший прогноз говорит о том, что более тепленько будет. Плюс 15 прямо сейчас, ветер юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Юго-восточный ветер — это совсем не то же самое, что было вчера, и холодно так задувало. Ветер вроде даже и не сильный, что у нас ночью. Ночью температура будет 14-13 градусов, тоже, в общем, неплохо. Итак, до плюс 17 сегодня, плюс 19 может быть даже завтра. И еще есть вероятность того, что чуть ближе к вечеру прояснится. Разойдутся тучи, и солнышко хотя бы половинкой глаза своего на нас все-таки посмотрит. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобили 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: песня. А вот следующая песня будет зависеть от воли нашей слушательницы Ани. Она всем передает привет, заказывает трек от Айова и Holy Flame. Вот он уже тут.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
10: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
11: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
12: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-4006-78-30.
0: Если села батарейка...

статьи об этой песне отдельная рубрика «Самые значимые кавер-версии», потому что перепевают эту песню, ну, все, кому не лень. В списке самых значимых людей, которые ее перепевали на различных

0: Друзья, послушаем ее в версии 21 года от Deeply Deep.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Автохит.

0: лично вам огромный теплый привет. Поставьте, пожалуйста, Sadness в дэнс-версии от Bomb Disco. Очень хочу ее поставить поскорее на тусю, но у нас тут дела супер важности. Скоро будет лучшая песня недели. Вот сразу после нее ждите, пожалуйста. На тусе еще подписалась классно ваша соседка из соседнего дома. Помашу вам в окно.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-46.

0: Manicure Play – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.
2: И вот он, привет, в соседний дом уже полетел, ловите Натуся. И знаете ли, Дарье тут еще заявочка, все обязательно выполним. Но прежде хочу еще напомнить, что скоро будет розыгрыш сборника Summer Power. Если вы еще не счастливый его обладатель, готовьтесь.

0: если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
8: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня, на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
0: Power Your Day.

Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

12 лет в детском таком оперном проекте участвовала она. А в начале 2000-х Софи Эликс Бекстер почти снялась в культовом фильме-мюзикле, но роль у нее увела Николь Кидман. Что за мюзикл, как думаете? Пишите название, если угадаете, сборник ваш.

Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

корреспонденту по бензину. Говорит этот наш корреспондент, что, конечно, карт сейчас много, но почему-то рекомендует смотреть на портале «Наш Север». Говорит, что там данные сообщаются в ручном режиме и сразу все быстренько меняется, потому что ситуация, конечно, на утро и на вечер и на день может быть совершенно разная. А также в Яндекс.Заправках тоже можно смотреть. Там аналитика основана на онлайн-заправках и видно, когда в последний раз это делали и каким бензином. Главное, та заправка обладает.

0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
1: Интересный выбор мне Юлиана предоставила. Здравствуйте, говорит, мечусь между Рампеса и The Avenir. Выбирайте, пожалуйста, на свой вкус, Юля. Выбрала второго, потому что удивилась в очередной раз. Мне казалось, что Avenir вообще всегда существовала, оказывается. Мужчине-то всего 39 лет, хотела сказать парню, но, наверное, нет. Уже матерый, 39. И думаю, Юлиана, что после вашего упоминания Рампес кто-нибудь, You Are Lonely Tonight дозакажет еще.

0: 8-888-448-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Был краток фиолетовый старпом. Здравствуйте, прошу включить Rebellion.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Hyundai.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
5: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
7: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
8: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
7: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
8: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
7: Ну да, Ситилинк проверенный.
8: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
7: Вот так Ситилинк.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
10: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
11: Таиланд.
10: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
12: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
13: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Да, вероятно. Верите ли вы в солнечные перспективы на сегодня, друзья? Так как верю в это я. Я очень верю. Несколько посмотрела источников погодной информации. И некоторые из них утверждают, что где-нибудь с четырех солнышко все-таки появится. Хоть на чуть-чуть, хоть на немножечко. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Но в целом мне и с тучками тоже нравится. На улице сейчас приятно, потому что ветер не такой холодный, как вчера был. Вчера я что-то очень замерзла на своей прогулке. Сегодня ветер юго-восточный, но наш главный источник погодной информации Colgimet.ru, самый официальный источник, говорит, что завтра-послезавтра ветер будет северо-восточным. Но пока еще юго-восточный плюс 15 и плюс 18,1 показывает наш студийный термометр. Что касается погоды в плане температур, то сегодня до плюс 17, завтра может быть даже до плюс 19, и завтра шанс наш на солнышко все-таки побольше сегодняшних. Однако я и сегодня жду и верю. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Программа по заявкам у вас, у нас и у вас сегодня. Такие желания, не похожие на понедельничные. В понедельник что-то все старенькие песенки заказывали, старенькие. Сегодня очень даже все свежо, но я понимаю, ко второму часу Power Your Day уже хочется некоторой ностальжи. Она скоро будет. Павел ее

6-й. Будем исполнять следующие музыкальные мечты. Помните, Юлиана не знала Эвенера выбрать или Рампеса. Говорю, точно, эстафетную палочку с Рампеса кто-то перехватит. И кто же это? А это Виктория. И 20 минут не выдержала. Без лапы.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
2: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.com.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и правильным.

0: проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: 32 минуты с пользой. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Мы привыкли считать жевательную резинку лишь способом освежить дыхание. Но для нашего ЖКТ обычная пластинка без сахара – настоящий пусковой механизм, облегчающий работу желудка. Как же простая привычка жевать запускает фабрику пищеварения на физиологическом уровне. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой, микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Сейчас буду рассказывать про эффект обманутого мозга. Когда мы активно работаем челюстью, рецепторы во рту посылают сигнал в мозг. Мы едим, срочно готовимся, и организм тут же запускает цепную реакцию. Выделяет слюну, ибо она содержит ферменты для расщепления углеводов и природные щелочи. Вырабатывает желудочный сок для переваривания будущей пищи. Активизируется моторика, она же перистальтика. Если использовать жвачку правильно, она может решить три важные задачи. Спасти от изжоги, убрать чувство тяжести, если вы слегка переели. 10-15 минут жевания помогут желудку. Выделившиеся ферменты заставят пищу перевариваться быстрее. Ну и жвачка защищает зубы от кариеса, потому что обильная слюна смывает остатки пищи и нейтрализует кислоты, разрушающие эмаль. Чтобы жвачка приносила только пользу, никогда не жуйте ее натощак. Иначе кислота начнет раздражать пустой желудок, а это ведет к гастриту и язве. Жевать нужно недолго, оптимально 10-15 минут после еды. Более долгое жевание перегружает челюстной сустав и приводит к заглатыванию лишнего воздуха. И потом жвачка, только без сахара. Те, которые с сахаром, вредят зубам и сводят всю пользу слюноотделения на нет. В общем, друзья, запомним, жевать часами, особенно натощак, плохая идея. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: 2 минуты с пользой. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Да, выжатым как лимон особенно рекомендую писать и звонить на Power в ближайшие полтора часа, час 15 уже осталось, заказывать свою любимую музыку и наполняться живой музыкальной энергией.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Реклама на Power Hit Radio.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Power Unit. Сила твоего дня.
1: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня, на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.

0: 4,5, а дорожные работники сейчас на Ленина 80 и 76. Сан Саныч нам сообщает, несрочная дорожная в сторону юга, асфальт пилят именно там на Ленина 80-76. Сан Саныч, спасибо. И отдельное спасибо еще Степану шлем, потому что рампеса он не хочет, новинок не хочет, а хочет, цитирую, продолжить погружение в старину древнюю. Возьмем ее в автохит.
1: Автохит.
0: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21 52 72.

0: набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Мурманская область готовится к зиме. В Оленегорске и Высоком идет масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Работы идут в штатном режиме, выполняются строго по графику, сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ. На котельной Оленегорска продолжается ремонт котла-агрегата. Запас топлива полностью сформирован. Также в Оленегорске завершили замену водоводов. В Высоком подходит к концу замена теплосетей. Всего обновят около 2 километра. В работе применялись современные технологии и материалы, благодаря которым система отопления станет более надежной. В поселке Высоком продолжается ремонт 2 водоводов. Завершить замену труб планируют в сентябре 2026 года. В Мурманске на проспекте Кирова дома ремонтируют по технологии мокрого фасада. Главные торцевые фасады домов 54, 56, 62 и 62А уже оштукатурены на 70%. Подрядчик готовится приступить к окрасочным работам. На кровлях идет демонтаж старого покрытия. Аналогичная ситуация на улице Самойловой. Там ремонтируют дома номер 9, 16 и 8. Строители отмечают, фасады жилых зданий были в печальном состоянии. Рабочим пришлось на особо проблемных участках восстанавливать кирпичную вкладку, прежде чем приступать к оштукатуриванию. На проспекте Кольском капитально ремонтируют фасады домов 20, 24, 38, 42 и 46. Уже приведены в порядок отмостки. Уложен утеплитель, продолжается монтаж подсистемы вентилируемого фасада. Напомню, всего в Мурманске работы по капитальному ремонту продолжаются в 118 домах, сообщает Минстрой региона. В Мурманской области с вертолета ищут пропавшего члена туристической группы. МЧС Мурманской области сообщает о проведении поисково-спасательных работ в Лавозерском округе. 18 августа поступила информация, что один из участников туристской группы, сплавлявшихся на лодках по реке Варзуга, ушел в лес, и его местонахождение неизвестно. 7 спасателей Мурманского арктического аварийно-спасательного центра с вертолета обследуют территорию, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. Педагог из Мурманска представит регион на Всероссийском форуме классных руководителей. Наталья Зайцева работает учителем истории и обществознания в школе номер 50. Во Всероссийском конкурсе принимают участие классные руководители, воспитатели и педагоги-организаторы. В этом году на форум поступило более 43 тысяч заявок со всей нашей страны. По итогам отбора прошли только 700 классных руководителей кураторов групп. В их число вошла и Наталья Зайцева. Основные мероприятия пройдут в Москве. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. Эфир на 104.5 продолжает Юлия Ряшкина.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.
1: Так удобненько я устроилась, просматривая ваши сообщения все в одном месте, куда стекается и то, что вы пишете из приложений, и то, что вы пишете с нашего сайта phr.ru. И все время забываю заглядывать в ВК. А заглядывать туда рекомендую и вам, друзья, тоже. Потому что, ну, во-первых, потому что там все время темы утренних обсуждений, а скоро и вечер.

0: Power Journey. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
5: Power Your Day. Переходи на сильную сторону. We got a party to go to tonight.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну, одно прояснение в тучах прямо над студией Power Hit Radio я все-таки вижу. Но солнышко, тем не менее, пока не появилось. Хотя такие варианты развития событий тоже есть. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. С температурой все в порядке. Плюс 16 градусов. Ветер все еще южных направлений. Юго-восточный 4,7 метров в секунду. Может и должен он смениться на северо-восточный, который позадувает в Мурманске завтра и послезавтра. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 14, плюс 19 градусов. Так что, в общем, в целом лето продолжается. Завтра надежд на солнце больше, но я вообще-то и сегодня, повторюсь, его жду, солнышко. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25 25 50. Power.

0: Если села батарейка, Power Your Day.
1: Мы знали, что журнал Vogue каждый год выбирает самую стильную собаку. Не в смысле в целом породу, а конкретную

прошлом году отобрали целых две самых стильных собаки. Нас породы интересуют. Там были курцхара, афганская борзая и ретривер. А в этом году только одна самая стильная собака, и порода у нее левретка. Я знаю про левреток только то, что их Екатерина II любила. Но они, знаете, такие небольшие, что радует. Но, возможно, худощавы слишком. Грациозные, скажем так.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
8: Без возрастных ограничений.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
0: Power Unit. Сервис моментальных поздравлений.
11: Да, вдруг забыли вы, я же ведь поздравить могу кого угодно в эфире. Вы только сообщение напишите или позвоните 488-448. И все.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону. Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Угорник, птицы 2023-7500-128-20.
8: 22 августа. Хэ-хэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
9: Таиланд.
8: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-хэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
10: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
11: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
2: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.

пасмурно, с тучами, сразу становится как-то легче, жизнь воспринимается ярче, масштабней, осенние мысли бегут куда-то вдаль. Мы их ловить не будем, они к нам обязательно вернутся, уже вторая половина августа. Ждем круиз-контроль, прощаемся с Power Your Day.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: 5 вечера, пора домой. Вы, собственно, рулите домой. Я буду рулить эфиром еще час на 104.5. Меня зовут Юлия Ряшкина, спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ктт-51.ру.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Вчера не совсем спокойно было на мурманских дорогах, прям не похоже на наше лето. Утром спуск с Нагорного была авария, вечером спуск с Семечки была авария. Сегодня, пожалуйста, давайте без этого. Но если будет это, сообщайте.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
0: Круиз.
1: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Если сравнить Мурманск час назад и Мурманск сейчас, это вообще два разных города получается, потому что сплошь тучи облака были час назад, и вон какое солнце, по крайней мере, в центре города прямо сейчас. Но, скорее всего, не до заката будет оно с нами. Кстати, про заход солнца тоже интересно. Еще на прошлой неделе, в начале нее, около 10 вечера был заход солнца, а сейчас уже в 21:27, и все больше и больше становится ночь. Скоро дождемся того самого времени, когда еще вроде тепло, но уже очень даже темно, вполне рано, и можно гулять, как будто мы на югах каких-то. Плюс 16 в Мурманске сейчас, ветер все еще юго-восточный, но завтра-послезавтра ждем ветер северо-восточный, будет чуть прохладнее по ощущениям. По градусам примерно то же самое, плюс 12, плюс 17 градусов. Ночью температура воздуха в Мурманске плюс 6, плюс 11. И плюс 15 прямо сейчас. Ветер, напомню, юго-восточный.
0: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power.

вчера бурно обсуждали в утреннем круиз-контроле. Сегодня во время Power Your Day тоже спрашивали, где заправиться, куда ехать. Советы свои можете нам тоже посоветовать, но мы днем пришли к выводу, что две карты из множества интерактивных карт, которые сейчас есть, стоит посмотреть, прежде чем отправляться за бензином. На портале «Наш Север» данные сообщаются прямо с АЗС в ручном режиме и в Яндекс.Заправках. Аналитика основана на онлайн-заправках и видно, когда в последний раз бензин был привезен. И еще к вопросу бензиновому. На Роснефти, вот, который у нашего офиса здесь на Коминтерне, в ближайшие дни рассчитывать на бензин не стоит, потому что там ремонт.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Имущество и люди. В безопасности все будет.
1: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
2: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну. И там куплю себе миска.
3: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников. Фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
4: Без возрастных ограничений.
5: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость. А кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора» Парк «Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Брёш» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-0-678-34.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Круиз-контроль. Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
10: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Госавтоинспекция Мурманской области отчиталась о проверках соблюдения правил тонировки стекол. В этом году выявлено более 2100 нарушителей, управляющих автомобилями с недопустимой степенью затемнения передних стекол. В частности, недавно на трассе Кола инспекторы остановили «Шкоду Октавия» с зеркальной тонировкой лобового и боковых стекол. 21-летний водитель сразу снял пленку, но был оштрафован на 500 рублей. Как отметили в ГАИ, особое внимание уделяется при проверках водителям, которые повторно ездят с нарушениями после штрафа и не устраняют тонировку. За такое нарушение предусмотрены более серьезные меры наказания: штраф от 2 до 4 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы от 40 до 120 часов.
0: Акселератор.
1: 28% водителей готовы снизить цену авто после месяца безуспешных продаж. При этом в некоторых регионах, в частности в Москве, Подмосковье и Башкирии, продавцы зачастую снижают стоимость уже через неделю, сообщил ДРОМ. Как показал их опрос, проведенный в июне этого года, среди почти 10 тысяч человек 28% автомобилистов снизят цену через месяц отсутствия покупателей, 18% через две недели, 15% через неделю, а 12% готовы удерживать ценник несколько месяцев. При этом четверть опрошенных автолюбителей заявили, что никогда не скинут цену. Некоторые автовладельцы отметили, что снижают цену понемногу, учитывая в ней возможность торга. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2. Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

контроля, и там, скажу вам по большому секрету, будут обсуждать одну инициативу общественной палаты, которая связана с обучением вождению. И поэтому завтра утром будет большое обсуждение того, в каком возрасте вы начали учить ПДД, а в каком следует.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt-51.ru. Меня зовут Юлия Ряшкина. Пока!

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Суд по гражданским делам проходит в несколько последовательных стадий. От подачи иска до вынесения решения. Как отмечает эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин, стороны процесса именуются «истец» и «ответчик».
5: Истец – лицо, которое заявляет исковые требования и просит суд взыскать денежные средства, либо возложить обязанность по исполнению чего-либо с противоположной стороны. Ну а противоположная сторона, ответчик, вынуждена в этом случае защищаться, ну и в случае несогласия с иском приводить доводы в обоснование своих возражений.
4: Закон содержит понятие «бремя доказывания». Это правило, согласно которому обязанность доказывать истинность утверждений лежит на том, кто его выдвинул.
5: Гражданско-процессуальный кодекс возлагает эту обязанность на стороны истца и ответчика, и звучит это бремя доказывания. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований либо возражений. Судебный процесс начинается с того, что судья излагает суть дела, оглашает исковое заявление, и затем истец кратко обосновывает иск и указывает то требование, которое он адресует к суду.
4: Далее ответчик выражает также кратко свое мнение в начале судебного процесса о том, согласен он с иском, либо не согласен. Как отмечает Антон Северин, лишь затем начинается рассмотрение дела по существу, и истец вновь излагает суть, но уже подробно.
5: Истцу задаются вопросы, как со стороны суда, так вопросы может задавать и ответчик, и по существу дела истец обязан на них ответить. После позиции истца ответчик выражает свою позицию также уже более развернуто с представлением своих доказательств в обосновании своих возражений. Также в судебном заседании могут быть вызваны и допрошены свидетели, и судом после этого озвучиваются, оглашаются письменные материалы дела, то есть все те документы, которые находятся в деле и которые, возможно, были приобщены в ходе судебного разбирательства.
4: Следующая фаза гражданского процесса – прения сторон, после чего суд удаляется в совещательную комнату.
5: Хотелось бы еще отметить, что если ответчик согласен с заявленными требованиями, возможно, ознакомился с исковым заявлением, с материалами дела, это убедило его в том, что требования должны быть удовлетворены, существует такой процессуальный порядок, как признание ответчиком иска. Ответчик пишет такое заявление, и это заявление без судебного разбирательства суд может своим определением принять, удовлетворить заявленные требования вот таким более простым способом, но если это не нарушает права и интересы третьих лиц.
4: Добавлю, что сторона гражданского процесса может не давать невыгодные для себя показания, однако в гражданском праве отказ от объяснений работает иначе, чем в уголовном, и может повлечь неблагоприятные процессуальные последствия.
5: Говорить «я не буду отвечать» так нельзя. Кстати, для того, чтобы не отвечать на какие-то вопросы, либо подготовиться к ответу, есть такая процессуальная хитрость – это пользоваться услугами представителя. Представитель может сказать «я не знаю, я уточню у доверителя», а доверитель в соответствии с действующим законодательством, ну то есть истец и ответчик, не обязаны являться в суд, они могут в соответствии с законом вести свои дела лично, либо через представителя. И даже обязать их явкой, как свидетелей, суд не может, хотя иногда так делает.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
8: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Опять интернет глючит.
11: В танках пинг высокий.
12: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
13: Ваня, помоги! Ты же программист!
14: Как вы мне надоели.
15: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
16: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
17: Вот это CityLink.
2: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
18: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
19: 488-442. Get ready.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж.
2: Четверг принесет нам чуть больше солнца, чем сделала эта среда. Формулировка «переменная облачность» в этом плане звучит гораздо более обнадеживающе, нежели «облачно с прояснениями». Однако северный ветер 5-10 метров в секунду не даст температуре показать какие-то рекордные значения. Днем она составит 16-18 градусов со знаком плюс, но, согласитесь, это для финишной прямой мурманского лета тоже очень неплохо. К сожалению, вероятность дождя сохраняется, утешает только, что он будет исключительно небольшим. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета при заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Today's heat music. Heat music. 104.7.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: 22 августа. ХХ-бар.
5: Летняя сессия проекта SkyTop.
4: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
5: Копанган. Мурманск.
4: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставки номера.

0: сетки «Баффало». Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. «Пиццерийка». Все по-настоящему.
1: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф. I like it. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. В этот раз маршрут ведет нас в страну, которая сама по себе настоящий парадокс. Она физически расположена сразу на двух континентах. И жители одного из крупнейших ее городов могут позавтракать в Европе, а на работу в тот же день переправиться на пароме в Азию. И это будет самая обычная рутина, а вовсе не приключение. С природой здесь тоже все нетривиально. На одном и том же клочке земли можно найти и заснеженные вулканические конусы, и лунные пейзажи из мягкого туфа, где веками люди выдалбливали в скалах целые подземные города на случай нашествий. Некоторые из них уходят под землю на 8 и более этажей и могли укрывать десятки тысяч человек одновременно. На кухне здесь царит настоящий культ завтрака. Утренняя трапеза может растягиваться на несколько часов и включать десятки маленьких тарелочек, сыры, оливки, мед, каймак, зелень и свежайшую выпечку. И считается почти неприличным торопить гостя во время такого утреннего пиршества. Страна, о которой я рассказываю, называется Турция. Сегодня чарт-сервиса Shazam возглавляет трек Bad Times от Imael Angel. Это проект с необычной истории. Виртуальный артист, созданный при помощи искусственного интеллекта венгерским продюсером направления Deep House. Его музыка сочетает мелодичное хаус-звучание с весьма необычным медитативным вокалом. Номер один в Shazam-чарте Турции. Imael Angel, Bad Times.

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта. Золото чарта. Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама. Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
6: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Четверг принесет нам чуть больше солнца, чем сделала эта среда. Формулировка «переменная облачность» в этом плане звучит гораздо более обнадеживающе, нежели облачно с прояснениями. Однако северный ветер 5-10 метров в секунду не даст температуре показать какие-то рекордные значения. Днем она составит 16-18 градусов со знаком плюс, но, согласитесь, это для финишной прямой мурманского лета тоже очень неплохо. К сожалению, вероятность дождя сохраняется, утешает только, что он будет исключительно небольшим. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. Power Heat Radio.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики – АНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Акустическую запись «Someone You Loved» не выпускали отдельным синглом. Это живая версия. Льюис Капальди исполнил ее в неформальной обстановке, и в 2019 году ролик быстро стал популярен в сети. Такая живая и даже как будто сырая версия отлично подошла для момента, когда песня уже стала большим хитом. А в 2019 году «Someone You Loved» возглавила чарты Великобритании и США. Фанаты ценили возможность услышать знакомый хит в новом, более теплом свете. Акустическая версия часто становится отправной точкой для каверов и уроков. Многие учатся играть песню на гитаре или фортепиано именно по ней. Структура проще и легче разобрать аккорды и мелодию. Льюис Капальди «Someone You Loved» в рубрике «Romantic Collection».

Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Четверг принесет нам чуть больше солнца, чем сделала эта среда. Формулировка «переменная облачность» в этом плане звучит гораздо более обнадеживающе, нежели «облачно с прояснениями». Однако северный ветер 5-10 метров в секунду не даст температуре показать какие-то рекордные значения. Днем она составит 16-18 градусов со знаком «плюс», но, согласитесь, это для финишной прямой мурманского лета тоже очень неплохо. К сожалению, вероятность дождя сохраняется, утешает только, что он будет исключительно небольшим. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Power Hit Radio. New

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is Power Play.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Дабс и Амира Илдайн. Say yeah.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Hit Radio. New Fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Кевин и Джеймс Парадайз.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Касай.

0: Every day. Every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Нептуника. What if?

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Philadelphia stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Our hit radio.
0: Radio.

хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone. Power Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.